0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.

печаль. Громко чайки и не сужаем. А причалы бьются волны, как на джаке. И нас с тобой они качали.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое радио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямович.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса – ВК-видео. Реклама.

0: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог 5357.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.

0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

Новое радио. Radio.ru. Новое на новом. Серябкина и Дима Урих. 8-901.

0: Авторадио.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Новое. Это мы.
4: Всем привет, с вами Хама Алиновый.
5: С вами Анет Сай.
6: С вами Рамиль.
7: С вами группа Добро.
8: Всем привет, с вами Звонки.
9: Всем привет, это Артик Асти.
10: Это Филатов и Кэрос.
11: Это Сани СТ.
12: Это Сергей Лазарев.
13: Всем привет, меня зовут Ёлка.
14: Всем привет, с вами Джонни.
3: Новое радио. Присоединяйся погромче.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: паникуй. Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.
1: Кстати, отпуск – это не преступление.
2: Не-не-не-не-не-не.
3: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
4: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
5: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Мы, как обычно, в милый дом пойдем. И все, что нужно, обязательно найдем. Отличные цены и ассортимент на

0: 1-6. ТРЦ «Джазмоб». Милый дом. Все нужное в нем.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
6: Билеты в продаже 0+.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое

0: Реклама. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
0: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

0: радио «Дождь».
1: Новое на новом.
2: Всем привет, с вами Звонкий. Слушайте мою новую песню «Невероятно» на новом радио.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
11: Новое радио.

0: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
8: Новое радио.

0: Магнитогорске 10 утра. Новое радио.
1: Тот самый момент, когда мыслей в голове, ну, практически, наверное, никаких. Говорить что-то нужно. Давай вместо тысячи слов я лучше продолжу наслаждать тебя суперхитами, суперновинками. На 7 часов здесь с тобой я, Вадим Данилин. Всем огромное доброе утро, добрый день, добрый вечер. Всем.

Аида открыла и мой сегодняшний рабочий день. Прекрасно. Кстати, как бы яхта назовется, так она и поплывет. С какой песни начнете, так и продлится ваш эфир. А, я надеюсь, я не один такой, которого очень задалбывает вопрос всех вокруг, особенно с утра вот это вот все, как дела. Особенно задалбывает не сам вопрос, а его частота, ежедневно вот это все, да? Чуть позже расскажу тебе, что было.

0: считаю, один из лучших каверов всех времен и народов. Поэтому обязательно поставил его Вернова. Так вот, меня задалбывает, когда коллеги, причем одни и те же, каждое утро задают один и тот же вопрос. Как дела? И вот это вот все. Даже задалбывает не сам вопрос, а я говорю еще раз, что количество, наверное, вот периодичность задавания этого вопроса. И плюс, очень коробит, когда... Ты понимаешь, что нифига за сутки ничего не произошло? Слушайте, ну, рабочая неделя. Я понимаю, там после выходных спросить, как дела, да? Но среди недели спрашивать, как дела, когда у тебя работа-дом, я не знаю, есть ли у вас время куда-нибудь выходить среди недели. У меня вот есть стабильный график. Работа-дом, это 5 через 2. На выходных там уже отвал всего происходит. А когда вот это вот, ты понимаешь, что ничего не происходит, и надо что-то ответить, очень сильно в ступор меня вводят такой вопрос, как дела. Поэтому я всегда говорю, зашибись. Ну, я там, конечно, покруче говорю, немного заворачиваю, но обычно зашибись. Как у вас дела? Как дела? Рассказывайте. А куда же вы расскажете? Телефон-то не работает, но раньше. Ладно, а сами про себя ответьте, что у вас хорошего за сутки произошло. Скоро продолжим.
1: Новое.
2: Если честно, прохлада в летний вечер так же беспечно.
0: А нет, все-таки произошла одна вещь. Вчера, да. Чуть позже расскажу.
2: Твои

0: Так, я по-быстрому расскажу, что вчера произошло. Короче, я в кои-то веки решил новое кино посмотреть. И посмотрел новых зловещих мертвецов, которые всех хвалят. Но почему-то у фильма при этом рейтинг всего 6,6. Я не знаю, за что его там хвалить. А, во-первых, я для себя сделал открытие, что это 10-й фильм. И он с 90-х годов вообще идет. 10 фильмов зловещих мертвецов. А как он называется? Зловещие мертвецы... Пекло, да? Пламя смерти и всякое такое. Да, пламя смерти. Короче, не рекомендую. Ну, для разнообразия стоит посмотреть. А так, знаете, ну, вышлачина полнейшая. Лучше бы я это время на пляже провел.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Муз.нью-радио.ру.

0: Бывший суперхит на новом. Не будем сейчас о любви. Я совершенно забыл в начале своего эфира напомнить для всех, что утреннее шоу 1 плюс 1 в отпуске, в долгосрочном отпуске. Ну, месяц для меня это долгосрок. Выйдут в эфир только 31 августа. Если ты скучаешь, ты фанат и поклонник, спишь и видишь вот это вот все, рекомендация. Официальное приложение нового радио «Радио Хаб» называется в своем магазине приложений, категория 12+. Скачиваешь. Там помимо стабильного потока можно смотреть, можно слушать, для тех, кто любит подсматривать, конечно же. Помимо фонового режима еще есть всевозможные... Как это слово из головы вылетело? Подкасты, не подкасты? Я человек старый уже, я не знаю, что такое подкасты. Короче, все записи эфиров утреннего шоу 1 плюс 1 имеются в радиохабе. Поэтому скачиваю в своем магазине приложение. Напоминаю еще раз, категория 12+. Вот. А мы здесь продолжим ерунду и болтать. Очень скоро поставлю тебе шикарную новинку. Тут люди... Кстати, слушатель задал мне вопрос. А где он, этот вопрос... Где? Волок, где? Вадим, чисто ради интереса хочу узнать, а вот ты работаешь за утреннее шоу. Ты наделен такими же возможностями, а какими? Например, включать какую-то свою музыку и так далее. Ну, какую-то свою музыку я, конечно же, наделен возможностью включать. Но не всю, конечно же. Какую? Постоянно слушатели знают. Такое разнообразие будет, конечно же. Вот как раз-таки это разнообразие продолжим буквально через 3 минуты.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я. Экономная семья.
7: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
6: И на вкусняшки хватило.
8: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
12: Весь август и сентябрь.

0: и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: От Андрея Маригу «Тайна» в эфире «Нова». Почему я смеюсь? А фиг его знает. По стройке без каски гулял. Нет, просто новость прочитал, рассказываю тебе. Пофантазировать немного можно, пока ты в дороге. В Америке женщины впервые заняли больше рабочих мест, чем мужчины. Теперь мужчины чаще переходят в разряд домохозяина при поддержке партнерши. За последний год они потеряли 142 тысячи рабочих мест, в то время как женщины прибавили почти 300 тысяч. Из 1 200 000 новых вакансий 2/3 достались женщинам. Все из-за структуры экономики, здравоохранения и социальной помощи, где почти 80% сотрудников женщины, дали больше половины всего прироста рабочих мест. А промышленность, финансы, тихие медиа стагнируют, то есть стоят на месте. При таком раскладе мужчины просто перестают выходить на рынок труда. Их уровень занятости с 2000-х падает втрое быстрее женского. Я почитал эту новость и, знаешь, представил, знаешь, обычное будничное утро. Жена просыпается раньше тебя, собирается на работу, ты продолжаешь спать. Жена там что-то готовит себе на кухне, там тебе кофе в постель приносит, да, вот это вот все. Детишек быстро собирает, с детишками собирается, уходит на работу, дверь захлопывается, в квартире тишина, ты продолжаешь спать. Жена едет на работу, вечером приезжает счастливая домой, а может быть, уставшая домой, да? А ты по дому уже прибрался, убрался, посуду помыл, постирал. Ну, как сам, там, автоматы все за тебя делают. Стиральная машина, посудомоечная машина, там, не знаю, хлебопечка какая-нибудь, аэрогриль, вот это вот все. Красота, мне кажется. Что-то из разряда фантастики. Хотел бы я немного, хотя бы годик побыть домохозяином, но, блин...
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей,

0: Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Серебряной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
14: Где суперхиты?
15: У нас в чарте.
16: Стильно.
14: Где суперновинки?
15: У нас в чарте.
16: Занятно.
15: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
16: И немного тревожно.
15: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
16: Чудненько.
15: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
16: Ничего не понятно, но очень интересно.
15: Так кто сегодня в чарте?
16: Терминатор.
15: Узнаешь в пятницу в 17:00.
16: Попробуйте, вдруг прокатит.
15: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
16: Поехали.
15: 16+.

0: Джакон Киллиан, «Асфальт», суперхит. Ну, ты знаешь, так за эфиром так захотелось в мусорке поговоряться. Особенно после новости. Итальянец случайно выбросил в мусор выигрышный лотерейный билет на 1 миллион долларов. К счастью, компания по вывозу отходов отследила его до свалки и нашла. Мужчина решил, что проиграл, когда увидел на билете отметку «не подлежит выплате». А на самом деле выигрыш просто нельзя было забрать в этом киоске. Теперь еще сильнее захотелось поковыряться в мусорке, но не об этом сейчас речь. Доброго утра, доброго дня, скоро продолжим.
1: Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: 11 утра в Магнитогорске.
1: Новое радио.
2: Здесь пишут, что пляжи Сочи завалило турецкими напитками, алкоголем и сигаретами. И что самое интересное и смешное, откуда груз, никто не знает. Это все новости к данной минуте. Сочинцы, подтвердите там или опровергните эту информацию. Продолжаем просыпаться под суперхиты и суперновинки Дальнего Востока. Доброго дня уже. Вадим Данилин здесь, кстати.

0: тебе обещал. И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал.
1: Это Зиверт, ее суперхит «Газ» открыли новым музыкальным на новом. Вот за эфиром сейчас пришел к мысли, что, ты знаешь, уже 2/3 лета позади, а мы до сих пор ни одну практически летнюю тему не обсудили. Но вчерашнее вечернее шоу «Эвиленд» заикнулось про палаточный отдых, плюсы-минусы, подводные камни. Ничего не вижу плохого в палаточном отдыхе. Иногда даже по иногдам и отдыхал. Мне понравилось, на самом деле. Ну, если бы не комары и не влажность, было вообще все великолепно. Вот, поэтому я решил сегодня немного все-таки затронуть тему лета. Хватит уже обсуждать всевозможные проблемы. Давайте обсуждать более интересные вещи, летние. Просто мне на глаза попался один ролик «Время без интернета». Он так вот назывался. Там рассказывали, какими вещами мы с тобой в детстве, в принципе, занимались, когда не было еще... во времена, когда не было интернета. И вот я решил сегодня поговорить, совместить две темы в одну, вспомнить наше детство немного и вспомнить наши каникулы. Вспомним летние детские каникулы, фразу «зато будет о чем вспомнить старости». Ну и, в принципе, вот она, старость уже и наступила. А что, я не знаю, сколько тебе, ну, примерно знаю возраст слушателей, 25-45, такой вот возраст. Мне уже 46. Давайте расскажите сегодня про свои приключения, летние приключения на ваших каникулах во времена, когда не было еще интернета и все прочее, за которые стыдно по сей день. Вот стыдно по сей день. Или просто, может быть, смешное что-то было, что ты запомнил на всю жизнь. Или, может быть, что-то кринжовое и так далее. Может, даже анонимно. Во-первых, есть наши социальные сети. Заходи обязательно в мессенджер. Я там видео выложил. Очень интересное видео, когда не было интернета, чем мы с тобой занимались, зайдешь, вспомнишь. Можете также позвонить по телефону 8-495-232-1632, рассказать это все анонимно. Не буду спрашивать ничего. Можешь голосовые. Я знаю, ты сейчас за рулем едешь. Голосовые сообщения можешь присылать обязательно. Обязательно пришли их, расскажи что-нибудь. Очень хочется, понимаешь, кринжа и дичи. Вот в стране пораньше. Четверг все-таки. Четверг это маленькая такая припятница, поэтому давайте устроим кринжа. Я знаю, Кирилл Калинин, ведущий утреннего шоу «1+1» с ведущим, чтобы вас разбудить, иногда ставит что-то такое прям отвальное. Я решил тоже. Не Армином едины все-таки. Есть еще Дэвид Гетта. Вот. И поэтому прямо сейчас я больше чем уверен, что ты включишь приемник свой погромче, особенно в машине. Забуфер выкрути на всю. Я тебе поставлю Майкла Бубле и Дэвида Гетта. Алиса, громкость 10? Да, я думаю, Кирилл Калинин такое вам не ставил, а я поставлю. Зато проснетесь. Давайте, рассказывайте свои какие-то кринжовые истории из каникулярного детства, детских каникул и так далее. Майкл, давай.

0: Между прочим, Майкл Бубле, который сейчас в эфире, один из немногих артистов, который лично, собственно, я смотрел этот концерт, выступал перед Папой Римским. И это было просто отвально. Майкл Бубле известен тем, что создал тот самый рождественский хит, который каждую зиму крутится абсолютно из всех приемников. Но не об этом сейчас речь. Ваши каникульные детские приключения пишите в наших социальных сетях. Скоро все прочитаю.
1: В нелюбимых человека нелюбимые смотрят фильм.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

Знаете, иногда Николай Носков, суперхит категории «Не задушишь, не убьешь, я тебя люблю», но на века просто, извините, что прерываю его. Иногда очень жалею, что я не Райт Раун, потому что у меня... Ну, как бы это сказать, чтобы не обидеть человека? Нет, я его хочу возвысить, наоборот, и сказать, что он царь и король в эфире нового радио. Ну, просто потому, что многое себе может позволить, за что ему не будет ничего. А если я такое позволю, то мне будет, конечно же, по шапке влетит. Это к вопросу про каникулы. Каникулы нашего детства. Продолжаю читать ваши комментарии. Точнее говоря, начинаю читать. И я понял, что некоторые комментарии я не могу прочитать в эфире. Райт Раун в легкую прочитал просто. Вот прочитал, даже глазом бы не моргнул. Я некоторые сообщения... Виктория, я начало прочитаю сообщение, а кто захочет продолжение этого всего, пусть зайдет в наш мессенджер, между прочим, самый большой среди всех радиостанций в мире. Вот. И дочитает до конца. Ну, я не Райт Раун, извините. Вот Виктория пишет. Гуляли с бабушкой, мне лет 7-9. Подходит бабулька и говорит, там в камышах нашли трупы через дорогу. Все, я дальше читать не буду. Вот, извините, пожалуйста. Вот попросите, скопируйте это сообщение, отправьте Райт Рауну, пусть он прочитает это все, а я его устами в эфир это все выложу. Ну, потому что, ну, дичь лютая. А я, в принципе, как и хотел, да. Так, в детстве другу по играм залепила репейником волосы, были на даче, мама его сильно ругала и на лысо обстригла, но он меня не сдал. До сих пор вспоминаю и думаю, какая же была хулиганка. Да разве это хулиганка? Вот я вспомнил свой случай, когда я жил в деревне с 10 до 19 лет. Ну, соответственно, мне лет 10, наверное. Мы там с ребятами из соседних дворов по вечерам костры жгли. И вот жила там бабулька такая, ну, прям вот уже, вот божий одуванчик такой, знаете, вот прям вот прям старая-старая-старая бабулька. И что-то она решила крышу поменять у себя в доме, шиферная крыша, да, вот это вот. И привезли ей, значит, огромный шмат такой этого шифера. Вот, бабушка жила на окраине. Рядом жили мы и жгли костры. Продолжение рассказывать не буду, потому что это не эфирное будет. Ну, вы знаете, что мы сделали с этим шифером. Громко было. С подругой вырезали у соседа заднее сиденье нового запорожца, чтобы мыться губкой. В детстве ездили на каникулы к бабушке с дедушкой в Грузию. Я со старшей сестрой, двоюродным братом и сестрой. Два больших огорода. Мы все вставали рано, шли помогать собирать урожай. Вечером пасли свиней, днем гусей. В поле собирались, все играли в карты. В карты я, кстати, поздно научился играть. Я не знаю, меня почему-то никто не учил играть в карты. Ни родители, никто абсолютно. Так, ваши истории... Хотите, можете рассказать даже, позвоните 8495-232-1632, но это позже, давайте позже, времени нет просто. Либо наш мессенджер, зайдите, прочитайте про историю от Виктории про трупы.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
2: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
1: И на вкусняшки хватило.
3: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей.

0: Авиа123.ру.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Услышь весь радио. Новое.

0: www.radio.ru.
1: Продолжается тема ваших детских воспоминаний из каникул. Спасибо огромное Илье Иванову. Распечатал воспоминания. Мы на великах катались, по полю цепляли из собранных веток веник и так ездили, создавали пыль. Ой, я вспомнил.

0: Это Дима Билан, держи, суперхит на новом. Я продолжаю читать ваши комментарии, очень интересные, но, извините, сразу не все могу прочитать, потому что, ну, местами прям криминальное-криминальное детство у вас было. Каникулы обсуждаем свои, когда не было интернета и всего прочего. Да, мои детские каникулы и вообще детство прошло в деревне. Причем родился я в городе, переехали в деревню, 9 лет прошел там и снова переехал в город. Вот самое интересное, конечно же, было в деревне, как мы кизиками кидались, коровьями, всем вот этим вот. И тут некоторые сообщения нужно читать, Дима Билан, прости меня, некоторые сообщения нужно читать вот под это вот. Вот так. Летом ездила в деревню, там было весело. Вечером червей накопаешь и утром на рыбалку. Целый день на свежем воздухе. На велике катались. Деревенских всех знала, дружили. Мечта была клад на чердаке найти практически во всем. Кому ходила в гости, просилась на чердак поглазеть. Сама с рождения жила в деревне, и как же мы ждали лета, чтобы приехали городские. То, что для них было в прикол, то для нас было обыденностью. Зато нам, деревенским, их городская жизнь была непонятна и интересна. Подружка такая в игре спрашивает, кем ты будешь из зачарованных? Чур я Фиби. А я такая, а кто такие зачарованные? Вот, кстати, да, вот было такое, ну, согласись, городские были немного более продвинутые, это сейчас уже так, знаешь, равноправие интернета и всякое такое, городские были более продвинутые в этом плане, но, с другой стороны, ну, why not? Зато потом их опередили. Мы в лесу искали ежей и помечали их краской из баллончиков, потом следили за их жизнедеятельностью. Внезапно орали из кустов или сараев, пугая прохожих бабок, тырили из магазинов, рынков то, что родители не покупали, а все остальные истории связаны с какахами, пусть останутся со мной. Ну, блин, на самом интересном месте, а?
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
8: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Новое радио.
14: Новое на новом. Всем салют. С вами Soda Love. Слушайте мою новую песню.

0: Анюша, ее Аморе, суперхит на новом. Спасибо огромное вместе с вами. Сейчас я свое детство вспоминаю. Огромные флешбеки такие здоровые просто и в моей памяти всплывают. Вспоминаю эти свои каникулы школьные, когда не было интернета и всего прочего. Многие, как я понял, уезжали в деревни к бабушкам-дедушкам. А как же разбирать аудио или видеокассеты, ночью натягивать ленту на дороге, лазить в недостроенных магазинах, смываться через дворы, когда очевидцы вызывали полицию? Я вспомнил, помните, была мода, алды, здесь, помните, была мода на занавески из кассетных лент, вот это вот, да? Я увидел у соседей, есть такая занавеска, а у нас тоже бобинный магнитофон был тогда. Вот, взял папину какую-то кассету, а он шансон любил, вот этот вот, привезли посылку нам, это от отца, да, ты о нем не подумай плохого, подрастешь, сам поймешься с годами. Вот, я взял кассету, я не знал, что там, просто взял и разрезал, сделал красивые шторы. Папа приходит домой, говорит, о, молодец, какой шторы сделал, мамин помощник и всякое такое. А потом выясняется, что это была его любимая кассета. Папа очень сильно разозлился. Вот. Что было дальше, я не расскажу. А еще была фишка, я буду рассказывать в следующем часе ваши истории, просто забуду. У меня уже Альцгеймер начинается понемногу. Мы эти самые ленты, знаешь, как еще использовали? Частные дома, и перед домом большая территория и дорога. И мы вот прятались на этой дороге и делали такую длинную ленту, и на конец ленты привязывали камушек. Вот. И вешали к соседям на окно эту ленту с этим камушком и делали так, что и протягивали это все к дороге, длинная лента получалась, и с дороги тянули эту ленту, и камушек бился соседям в окно. И мы обычно часов в 11-12 ночи это делали. Представляете? Люди сидят дома, как бы покушали, уже ко сну готовятся, всякое такое. И тут начинает стучать в окно. Люди открывают, а никто там не стоит. Вот. Но один раз все-таки попались. Один раз попались, по шее получили. Но это совершенно другая история.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог 5357.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
4: Новое радио.

0: Магнитогорске 12.
1: Новое радио. Секс должен длиться от 7 до 13 минут. Это идеальная продолжительность, по мнению ученых. Это все новости к данной минуте, новости которых мы достойны. Продолжается нон-стоп суперхитов, суперновинок, летних жарких твоих любимых, ну и тему обсуждаем. Летние каникулы нашего детства. Заходи в соцсети.

ваши комментарии, спасибо огромное за отклик. Ну, приятно все-таки, что ты не в пустоту вещаешь, да? Люди слушают, оказывается, меня и всякое такое, всю эту дичь. Каникулы свои, летние, без интернета обсуждаем, чем мы занимались. Большинство, оказывается, в деревнях. В деревне уезжали к бабушкам, дедушкам. Мы подростками в деревне ночью ходили на кладбище. Один раз мои братья, сказав, что ушли спать, огородами пробрались на кладбище раньше нас. Мы, оставшиеся толпой, пошли туда, и как же мы напугались, когда в темноте из оградок начали выходить силуэты. Но потом это уже все было весело. Экстремальный вид спорта, конечно же. Ну, знаете, я не знаю, как сейчас, в наше время очень актуальны были популярны страшилки всевозможные. И не то что ночью, я днем стороной за километр обходил всевозможные кладбища и так далее. А тут надо же... Пипец, конечно. Каникулы проходили у бабушки в Костромской области, город Шарья, по-моему, да? Извините, если неправильное ударение поставил. Нас съезжалось туда на лето с разных городов матушки России. Огромная тусовка. Любимым занятием было прыгать по крышам гаражей, играть в тех же гаражах в войнушку, в зомби. Коленки летом вообще не заживали, всегда в кровище. Потом, когда стали постарше, игры стали другими. Типа бутылочки... Кис-брысь-мяу. А что такое кис-брысь-мяу? Кис-брысь-мяу. Что за игра такая? Скажите, пожалуйста. А еще толпы ходили на речку-говнотечку, откуда мы с сестрой привезли чесотку. Все вылечилось, и коленки, и чесотка. Воспоминания о счастливом детстве останутся на всю жизнь. А вы тоже в шею в детстве, да, ловили? Я, например, ловил. Я каждое лето родители от меня избавлялись, отправляли в пионерский лагерь. И там, прежде чем в пионерский лагерь поехать, перед самым автобусом сидел врач, и он проверял всех на вши. Ну и мама, ну как обычно, взяли путевку, там зубами с ногами отрывала ее, чтобы я только уехал из дома нафиг на 3 недели. Вот. У меня проверяют голову, а у меня вши. Мама такая: что? Да нет, не может быть, проверьте еще раз. Ну, женщина такая: ну вот посмотрите, раскрывает волосы, а у меня там, короче, бегают. Я не знаю, где я их поймал, но в школе, наверное. Вши были, да, да. Так, в детстве играли с пацанами в ножички. Игра такая, складной ножичек на песке кидали. Взрослые ругались, но мы все равно играли. Делали петарды, кидали из кустов под колеса проезжающих машин. У бабушки в деревне любимое занятие было раков ловить на самодельные раколовки. Очень боялась моста подвесного. Жутко по нему было ходить, шатался. Летом ездила в деревню, там было весело. Вечером, про червей я уже читал. Что-то у нас черви, кладбище, трупы. Интересно, интересно, интересно это утро. Продолжайте.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

читать в мемуарах о счастливом детстве. Самые классные воспоминания о Лете из деревни. Там такая тусовка была. Дискотеки, первая любовь, дружим до сих пор, хотя живем в разных странах уже. Подруга вышла замуж за парня, с которым познакомилась на сельской дискотеке. Какая там любовь была. Ух, а не вот это вот

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
6: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
7: И на вкусняшки хватило.
8: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл. Плюс крем для рук комплексный 30 мл. Литров всего за 69 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое радио.

0: А студию «Она не виновата», суперхит на новом. Очень интересная офисная новость подоспела, но она, конечно же, не про тебя. Ты такого не сделаешь, потому что, ну, слаб. Каждый третий россиянин угрожал увольнением, чтобы выбить прибавку к зарплате. Каждый третий всего лишь. Далее, что интересно, в 60% случаев это срабатывало, и лишь 6% начальников сразу увольняли такого сотрудника, показал опрос. Есть о чем задуматься. Звонкий Ума Турман Гаязов очень скоро в продолжении эфира.
1: Нас нет!
2: Мы в отпуске.
1: Месяц! Месяц тишины!
2: Спасибо, что терпели.
1: Терпилы.
3: Утреннее шоу «1+1» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
3: На Муз-ТВ новое радио.

0: больших музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: 10:50 уже в столице. Совершили небольшой флешбэк в детство без интернета. Счастливые, беззаботные, вспомнили веселые, не очень. Пора уже и заработку приниматься. Но чуть позже, давай чуть позже, не сейчас просто. Времени на раскачку у нас все равно дофига. Спасибо тебе огромное за доброе утро и твои истории. Дальнему Востоку доброго дня и приятного аппетита. У них день в самом разгаре рабочий. А я встречусь уже в следующем часе с тобой. И продолжим. Сегодня, оказывается, день подкаблучника, но об этом позже.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Празднуем День строителя в Березках. 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.

0: Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: На новом радио при пятнице, который начинается отсюда. Все остальные дела откладываем на понедельник. Начинаем понемногу отдыхать, расслабляться, принимать горизонтальное положение. Все это под суперхиты и суперновинки нового радио. Хорошее настроение гарантировано. Здесь с тобой я, Вадим Данилин. А сколько еще часов? Да, в принципе, и не важно. Поехали.

0: Нет красивее тебя, людей, суперхит на новом. Тем временем нейробиологи выяснили, что, оказывается, везение и везучесть по жизни можно усиливать. Ученые из Японии заявляют, что удача — это не случайность, а результат работы мозга и привычек человека. И развить ее можно так же, как любой другой навык. Люди, которых считают удачливыми, чаще замечают новые возможности, легче восстанавливаются после неудачи, быстрее принимают решения в меняющейся обстановке. Эти способности, которые можно тренировать, и называют удачей. В переводе с русского на понятный, вместо того, чтобы копаться в прошлом и вспоминать неудачи, обвиняя всех вокруг, нужно искать новые пути развития и возможностей. Как это поможет в выигрыше лотерейку, например, я до сих пор не понял.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин — главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главное...

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Новое радио.

0: новое радио, где также имеются и суперновости, буквально одной строкой. Чтобы не шерстить тебе всевозможные ленты новостей, рассказываю самое интересное. Генетики рассчитали теоретический предел человеческой жизни. Это около 146 лет. Их анализы основаны на скорости накопления всевозможных мутаций, которые связаны со старением. Исследования подчеркивают важность изучения механизмов старения, но не предлагают гарантии долголетия. Ну, то есть, какой бы ты здоровый образ жизни не вел, максимальный возраст, до которого ты можешь дожить, теоретически, это 146 лет.
1: Новое радио Velvet Music.

0: Реклама. Реклама.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Серебряной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Новое радио.

0: Если за окном лето, то минелли нужно искать где-то в районе Турции. Обычно в этот сезон самый, наверное, хлебный. Она там выступает по всевозможным отелям. А рам-пам-пам, в эфире нового. Тем временем чтение вслух, письмо и математика могут замедлить старение мозга у пожилых людей. Показал исследование. У пожилых. А, программа Stronger Money. Stronger Memory все-таки, а не Money. Кто про что, а я про Money постоянно. Который включает ежедневные упражнения, улучшила когнитивные способности участников. Ну, давайте сначала доживем до этой старости, а потом уже будем читать вслух. Тогда у нас и внуки появятся, и все прочее. Есть кому читать будет вслух. А что там, письмо и математика еще? Ну, с математикой туго, я же гуманитарий все-таки. Ну, да ладно, не будем сейчас об этом. Очень скоро продолжим. Санкт-Петербург, привет!
1: Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое — это...

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Во-первых, в строках своего дневного повествования поздравляю всех подкаблучников с нашим праздником. Ура, сегодня гуляем. Не вижу ни одного минуса быть каблуком, но об этом чуть позже. Пока проходи и ложись, здравствуй. Вадим Данилин здесь, и 20 минут музыки без рекламы тоже имеется. Супер хиты, супер новинки, only...

0: остановить.
1: Все-таки четверг уже на календаре у нас, да? А у нас четверг сегодня, да? Я что-то, знаешь, в днях недели вообще попутался, даже число не знаю, какое сегодня, да? Четверг, 6 августа на календаре. Давайте немного поговорим по поводу подкаблучников все-таки. Мальчики, девочки, присоединяйтесь, потому что очень интересная тема. Обсуждаем ее ежегодно, но, да, многие скажут, мы ее обсуждали. Я скажу так, что ты не поверишь, но вряд ли ты за этим следишь. Я практически все темы, которые я обсуждаю, я помню. И как приятно наблюдать какие-то тенденции из года в год. В прошлом году очень многие высказывали, что это не так уж и плохо. В позапрошлом году многие говорили о том, что каблук, фу, это да ну, это не мужик и всякое такое. Поэтому с удовольствием поболтаю с вами ерундой. Подкаблучник, норм или стрём, плюсы-минусы, подводные камни. Заходи в наши социальные сети, в наш мессенджер, выскажи свое мнение. Ты девочка, сейчас я даже голосование... Мужики, для нас специально голосование устрою. Оно анонимное будет сразу, предупреждаю, оно будет анонимное. Просто признай для себя и посмотри, сколько нас таких. Я сразу проголосую за то, что я подкаблучник. Давайте посмотрим, сколько среди нас мужчин подкаблучников в процентном соотношении. Давайте, я вот прямо сейчас голосование устрою. А пока зайдите, выскажитесь, какие плюсы у подкаблучников есть, какие минусы у подкаблучников есть. Например, я минусов никаких не вижу. Ну, скажу так, одни сплошные плюсы, потому что, ну, по крайней мере, часть ответственности с тебя снимается. Уже хорошо. Меньше требований, меньше ответственности. Плохо, что ли, в наше время? Нет, конечно. Вот, поэтому какие минусы? Возможно, скажут, да это не мужик вообще. А для кого не мужик? Для тебя? Для тебя, да. Для тебя я мужчина. Ну, короче, давайте. Подкаблучник, норм или стрём, плюсы-минусы, подводные камни. Наши социальные сети. Новое. Новое радио.

Да, мужики, создал опрос в нашем мессенджере, самом большом среди всех радиостанций в мире. Считаешь ли ты себя подкаблучником? Я жесткий каблук? Не, я мужик, а не каблук. И я же, тык на результаты. Это вопрос, кнопочка для девочек. Зайдите, посмотрите, сколько в наше время...

0: радио. Здесь так красиво.
1: Подкаблучники, Нормали Стрём, наши социальные сети. Все уже оформило, осталось только тебе ответить на этот вопрос. И у меня уже некоторые комментарии, вопросы вызывают. После этого буду звонки по телефону принимать. Ну, минут через 10, наверное, по поводу подкаблучников. Если есть какие-то истории, вдруг вы сталкивались с каблуками. Девочки, расскажите, пожалуйста, очень интересно послушать.

Так, давайте все-таки мух от котлет немного отделим, потому что пришло сообщение. Я пипец, какой жесткий каблук. Для своей женщины весь мир к ее ногам положу, а настоящие мужики пусть продолжают попивать пивасик и думать, что они сильные независимые мужики. Давайте ограничим немного мух от котлет в том плане, что вы сейчас говорите про человека, который влюблен. Мужчина, который любит. Каблук, значит, смотрите, я прям спросил у искусственного интеллекта, кто такой подкаблучник? Это разговорно часто ироничное или неодобрительное слово, которое называет мужчину, полностью подчиняющего своей жене или партнерше. Такой мужчина уступает женщине лидерство в отношениях, позволяет ей принимать все ключевые решения и контролировать свою жизнь. Ну, то есть, куда мы в отпуск поедем, сама решай. Что сегодня на ужин будем кушать, сама решай. Как ты скажешь, так и будет. И все вот это вот. Вот это называется подкаблучник. А то, что вы говорите, я все к своей женщине к ногам положу, это просто влюбленность. Вот когда... Каблуком вы станете, когда после ее приказа положить все к ее ногам, вы это сделаете. А так пока, знаете, да, и размазать. Отсутствие своего мнения у подкаблучника. Женщина с тотальным контролем над своим мужчиной. Никаких вот, кстати, большой плюс подкаблучника, знаешь, какой? Он никогда на тебя руку не поднимет. Потому что ты поднимешь первое.

0: Малина мои, но ты суперхит на новом. Давайте, я немного хочу с вами ерундой поболтать по телефону, услышать ваши красивые голоса. 8495-232-1632. Прямо сейчас позвоните мне. Давайте я сначала от девушек буду принимать телефонные звонки. Давайте, девушки, позвоните мне, пожалуйста. Желательно замужние, чтобы уже такие, знаете, у вас опыта больше в этом плане будет, чем у холостых. Вот, 8495-232-1632. Девчат, позвоните, я просто хочу у вас узнать. Вот исключительно твоя точка зрения. Можно даже анонимно. Подкаблучники — это норм или стрём? Вы понимаете, если бы не было подкаблучников, не было, наверное, этого праздника. А тут еще и праздник устроили для них. Понимаете, для них, слышь, для нас. Я подкаблучник. Ну, вообще, бесхребетная тварь. Я, все я. Алло. Алло. Привет.
1: Привет.
0: Как тебя зовут?
1: Анастасия.
0: Анастасия, ты замужем?
1: Нет, я не замужем.
0: Ну хорошо, давай, ладно, приму от тебя телефонный звонок тоже. Скажи, пожалуйста, подкаблучники, это нормально или ненормально?
1: Естественно, это нормально.
0: Почему?
1: А как иначе? Кто должен быть под каблуком? Женщина, что ли?
0: Ну, ты же принимаешь сама все решения, везде командуешь. Оно же, оно же вот это вот ГМО бесхребетное просто у тебя живет, и фиг знает вообще, нафига оно тебе такое нужно.
1: Не, он просто исполняет то, что мне надо. Вот
0: а что тебе надо? А что тебе надо?
1: Абсолютно все в этом мире. Все самое лучшее мне.
0: И что, не нашла еще такого мужика?
1: Нет.
0: Если есть такие среди слушателей, откликнитесь, пожалуйста. Здесь вот девушка в поисках находится голодная. 8495-232-1632. Девушки, звоните, продолжайте звонить. Девочки, желательно замужние. Я хочу с замужними поговорить. Вот, 8495-232-1632. Алло.
2: Алло.
0: Да, привет. А сделай приемник потише, пожалуйста, а то там задержка. И у меня тоже, и в эфире задержка.
2: А, все понятно.
0: Давай,
2: дело.
0: Как тебя зовут?
2: Меня зовут Юлия.
0: Юлечка, скажи, пожалуйста, ты замужем, да?
2: Да, уже много-много лет.
0: Так, выскажи свое мнение по поводу подкаблучников.
2: Ну, я за подкаблучников, наверное, все-таки, как и предыдущая девушка была.
0: А почему?
2: Подкаблучники однозначно, да. Ну, потому что меньше ссор в семье будет однозначно, когда мужчина будет к тебе прислушиваться. А у женщин, видимо, в крови как-то командовать и планировать. Мужчина, конечно, высказывает свое мнение, но все-таки шея, наверное, женщина. Поэтому подкаблучники — это хорошо. Но в меру, опять же, да?
0: Ну, слушай, меньше...
2: Шея, наверное, женщина. Поэтому... Подкаблучники — это хорошо, но в меру, опять же, да?
0: Ну, слушай, меньше ссор будет. Если ссор не...

0: Ну,
1: так хотелось услышать, лет. Так хотелось услышать хотя бы, знаешь, не от меня признание, а от какого-нибудь постороннего мужика, который сказал, на всю страну сказал, да, я подкаблучник, и что вы мне сделаете, я далеко от вас.
0: Да, он узнает вообще, он говорит, а я доволен, что я подкаблучник.
1: Ну, главное, что вы оба довольны, вы нашли друг друга.
0: Да.
1: Совет да любовь вам. Спасибо огромное, хорошего дня. Звонок телефонный нет, пока не буду принимать. Давайте чуть позже. 8495-232-1632, либо комментарии в нашем мессенджере оставляйте. Подкаблучники, норм или стрём? Какие есть минусы, какие плюсы? Возможно, вы встречались с подкаблучником и просто проплевались и сказали, что больше никогда не будете вот это вот все делать. Расскажите, интересно же.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
12: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
11: И на вкусняшки хватило.
13: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
15: Новое

0: Кельвин Харрис продолжил эфир нового радио своим суперхитом Satisfy. Подколбычников обсуждаем этот час. Активно очень обсуждаем. И звонки телефоны принимаю 8495-232-1632. Девчата, звоните. Но сейчас по другому поводу будете звонить. Я только вот сообщение прочитаю. Я хочу, чтобы девочки доказали. Тут мужик написал в мессенджере, пишет. Я задал вопрос. Подколбычник норм или стрём? Пишет, ненормально. Женщины любят сильных мужчин. Да и для себя это ненормально. Девочки, вот почему-то вот теперь и у мужчин тоже. Я раньше замечал только за женщинами такое. Они додумывают за мужчин. А сейчас мужики за женщин додумывают. Девочки, а ну-ка давайте, я вам вопрос задаю. Один. Правда ли, что вам нужны сильные мужчины? Вот позвоните мне сейчас. Вот самый простой, если что, на есть вопрос. Правда ли, что вам нужны сильные мужчины? Алло, привет.
1: Здравствуйте.
0: Зай, как тебя зовут?
1: Меня Варя зовут.
0: Варечка, тебе нужен сильный мужчина или какой тебе мужчина нужен?
1: Ну, вообще, у меня есть мужчина. Мне 18 лет.
0: Так.
1: Вот, я вышла замуж недавно, 2 месяца назад. Мы были с моим молодым человеком в отношениях 3 года.
0: Так, хорошо.
1: Вот, он мне сделал недавно предложение.
0: Поздравляю.
1: Я, вот, он как раз-таки подкаблучник. И на самом деле нас все устраивает. Вот меня особенно, потому что мы с ним не ругаемся вообще ни из-за чего. То есть он всегда со мной соглашается, из-за этого нету никаких ссор и разногласий.
0: Варечка, ну
1: вот
0: какой он подкаблучник? Какой он подкаблучник? Он все врет. Он все врет, ты так ему скажи, потому что каблуки обычно не делают первым предложение. Женщина берет быка за рога и говорит: так, ты выходишь за меня, ты женишься на мне? И вот он уже говорит: либо да, либо нет, Варечка. Поэтому он там что-то лукавит. Он что-то ему от тебя надо.
1: Ну, не знаю, но я очень долго ему намекала, я уже хотела предложение, там все мои подружки ему мозги просужали, он мне все-таки сделал.
0: Угу. Ну, совет да любовь вам, спасибо огромное. Так, давайте я экспромтом сейчас еще звонки буду принимать. 8495-232-1632. Девочки, один вопрос. Вам нужен сильный мужчина или вам какой мужчина нужен? Алло, привет. Привет, привет.
2: Алло.
0: Да, здравствуй, красавица.
2: Добрый день.
0: Красивый голосок. Как тебя зовут?
2: Спасибо, меня зовут Анастасия.
0: Давай, нужен тебе сильный мужчина, как говорят мужчины бабам, извините, женщинам нужен сильный мужчина. Что ты на это скажешь?
2: Конечно же, нужен, но нужен любящий мужчина. Когда мужчина любящий, он и подкаблучник, и сильный, и два в одном получается.
0: Да ну нет же, ты хочешь и рыбку съесть, и косточкой не подавиться сейчас. Подкаблучник — это бесхребетные, не имеющие своего мнения, ну просто такие мужики-тряпки. Вот, это подкаблучник. А когда тот мужика, которого ты описываешь, это просто любящий мужчина.
2: Ну почему-то он сразу становится таким котом милым, когда ты ему подходишь и говоришь: да, я хочу вот это. И он не может отказать, потому что он сильно тебя любит.
0: Потому что деньги твои, а не его, да? Все. Ладно, спасибо. Давай третий звонок приму телефонный. 8495-232-1632. Мужчина утверждает, что женщинам нужен сильный мужик. И быть подкаблучником – это стрём. Давай последний телефонный звонок приму. 8495-232-1632. Девочки, давайте. Ну, судя по сообщениям, я смотрю, что-то не очень-то сильные нужны. Алло. А, звонок сорвался. У меня еще есть один звонок. Да, есть звонок, конечно. Звонков, на самом деле, тема очень актуальная. Я посмотрю. Вот, есть. Доброе утро, привет тебе.
3: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
3: Александра.
0: Александра. Давай рассказывай. Женщинам нужен сильный мужчина, так это или нет?
3: Ну, сильный мужчина, он в любом случае должен быть, да. Вот, ну, забота и как бы ухаживать за женщиной, за женой, это... Не считаю, что... Слабое качество, это наоборот сильное.
0: Ну хорошо. Мужик, тряпка, который не имеет своего мнения, во всем соглашается с тобой,
3: нет.
0: Да, дорогая, и так далее. Вот тебе нравятся такие мужики, подкаблучники?
3: Нет. Ну, нет.
0: Нет? А ты замужем?
3: Да, должна быть какая-то. Да, я замужем. Угу. Уже второй раз.
0: А, уже второй раз. А что первое не получилось-то?
3: Ну вот именно как раз это был подкаблучник.
0: А, серьезно? И что, не понравилось? А в чем это выражалось? Давай вот сейчас прям по-быстрому скажи. В чем выражалось это?
3: Ну, у него, вот, например, спрашиваешь, советуешь, ну, как ты вот решишь, так и будет, ну, как ты это все, и приходилось решать самой. А вот со вторым мужем, вот он у меня сейчас рядышком, он сейчас слышит, что у меня прям
0: Хорошо, спасибо, совет да любовь вам всем. Спасибо огромное, девочки. Далее будем вопрос с мужиками решать. Подкаблучник от Нормы Лестрём. А пока наш мессенджер социальной сети подкаблучников обсуждаем.
4: Новое на новом. Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: радио.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезд.

Еще раз напоминаю, в нашем мессенджере идет голосование сейчас для мужчин. Ну, девочки также могут посмотреть его. Считаешь ли ты себя подкаблучником? Либо ты жесткий каблук, либо ты мужик, а не каблук. И девочки тоже могут

0: Ну, кстати, как прекрасно, что мы затронули эту тему, потому что среди слушателей нового радио есть одна женщина, девушка, которая сейчас, прямо сейчас ищет в нашем мессенджере себе мужчину каблука, потому что она пипец какая строгая, она бизнес-вумен, у нее хороший бизнес здесь недалеко, в Подмосковье, вот, и она ищет себе мужчину каблука, поэтому зайдите, можете сразу фотку приложить, из какого вы города, и все вот это вот, совет вам да любовь. Вера, не благодари, с тебя 15 евро, за это прорекламировал у тебя. Нет, а недавно, кстати, машину вторую купила себе, да. Какую там, ровер какой-то, да. За 8 миллионов или сколько там, фиг его знает. Короче, деньги есть, женщина абьюзер. Если готов быть тряпкой для нее, пожалуйста, welcome. Заходи, пиши. Вот, что дальше там у нас по поводу сообщений? Как ни крути, главный в семье мужчина. Это не значит, что совсем не нужно прислушиваться к своей девушке. Но важное решение должен принимать мужчина. Федя написал. Конечно, норм. На плечах мужиков и так много всего серьезного и опасного. Где-то же надо же проявлять свою слабость. И как ее не проявлять в прекрасной половинке? Нет, слабость ты проявляешь везде, абсолютно. Не путайте нормальные здоровые отношения, где муж с женой в прекрасных отношениях друг к другу прислушиваются и всякое такое. Подкаблучник, он, у него полностью подавлена своя воля, если так можно выразиться, наверное, да? Один из партнеров, в частности, жена, подавляет волю другого. Командует, ругает, местами даже бьет, наверное, абьюзер. Вот это подкаблучник. Норм это или стрём быть таким мужиком? А ты выскажись.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Где суперхиты? У нас в чарте.
9: Стильно.
8: Где суперновинки? У нас в чарте.
9: Занятно.
8: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
9: И немного тревожно.
8: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Чудненько.
8: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
9: Ничего не понятно, но очень интересно.
8: Так кто сегодня в чарте?
9: Терминатор.
8: Узнаешь в пятницу в 17:00.
9: Попробуйте, вдруг прокатит.
8: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Поехали.
8: 16+. Новое.

отдельное эстетическое удовольствие, знаете же, мне что доставляет? Прям отдельное-отдельное. Это когда мой эфир ведущего на новом радио слушают радиоведущие других радиостанций. Тут же залезли, тут же начали в чате спрашивать, где это находится, эта Вера. Вот. Так приятно, что мои эфиры слушают не только слушатели, но и мои коллеги с других абсолютно левых радиостанций. Вера в цене, да. Мы сегодня замуж выдаем Веру. Бизнес-вумен. Ищет...

0: прибывшая невеста Вера только что вышла из ГИБДД, оформляла свою новую машинку за почти 10 миллионов рублей. Вот, замуж выдаем сегодня девочку. Ищет подкаблучника. Здесь сегодня день подкаблучника. Поздравляю еще раз всех. Давайте понемногу закругляться. Вот совершенно другое мнение есть. Вера, не благодари. Не благодари. Я тебе мужчин нахожу тут в эфире на всю страну, а ты еще в шоке там пребываешь. Подкаблучник стрёмный. Амеба. Может, кому-то это и нравится. Я лично хочу быть и есть за мужем, как за каменной стеной. Чувствовать опору. Муж — голова, жена — шея. Нужно уметь правильно доносить свои желания, слышать друг друга. У нас в семье последнее слово всегда за мужем. Я не хочу быть решалой в семье. У меня есть любимый муж, который все порешает и разрулит. Да не кричи ты так. Не кричи ты так. Мы все поняли, что у тебя муж решала все. Но это тоже хорошо, с другой стороны. Короче, плюсы-минусы подкаблучников в наших социальных сетях. Напиши. Скоро продолжим.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
5: Билеты в продаже 0+.
6: Празднуем День строителя в Березках. 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы Метео. Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк отеля «Березки». 7+.
7: Купить все, что нужно, совсем не сложно. Любую задумку исполнить можно. По выгодным ценам все быстро найдем. Идем за покупками мы в «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» трехлучевой веник для уборки «Сорго» 109 рублей. Жидкий отбеливатель «Ваниш» 450 миллилитров 189,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Новое это мы.
9: Всем привет, с вами Хама Лейновой.
10: С вами Аннет Сай.
11: С вами Рамиль.
12: С вами группа Добро.
13: Всем привет, с вами Звонки.
14: Всем привет, это Артик Асти.
15: Это Филатов и Кэрос.
16: Это Саня Эсте.
17: Это Сергей Лазарев.
18: Всем привет, меня зовут Ёлка.
19: Всем привет, с вами Джонни.
8: Новое радио.
1: Присоединяйся погромче.
6: Юрадио.ру.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Продолжаем мысленно готовиться к пятнице, до которой рукой подать. Я уже вижу, что вы уже не работаете. Сидите на своих маркетплейсах. Тоже сейчас этим займусь. 20 минут суперхитов, суперновинок тебе в уши, без рекламы, для настроения. И я, Вадим Данилин, тоже тут. Еще пару часов с тобой пробуду, поболтаю ерундой.

0: Татьяна Куртукова, матушка, суперхит в эфире нового. Тем временем, я напоминаю, звездный турнир от создателей медиабаскета «Теннисный клуб» 8 и 9 августа в Лужниках пройдет. Смотри, как любимые спортсмены и звезды встретятся на корте. Илья Вербух, Евгений Плющенко, Александр Мостовой, Текила и многие-многие другие. Тебя ждут яркие матчи и музыкальная программа. Подробная информация и билеты на сайте media-basket.ru, категория 12+. Ну и если есть желающие на эту субботу сходить в Лужники на теннисный клуб, welcome, пожалуйста, позвоните мне прямо сейчас по номеру 8495-232-1632. Я два пригласительных вам отдам на теннисный клуб от MediaBasket. Напоминаю, все подробности... Так, подожди, где у меня? Все подробности на сайте media-basket.ru, категория 12+. В эту субботу ты увидишь и звезд, и теннисистов, и всех прочих. В Лужниках. 8495-232-1632. 8495-232-1632. Welcome, звоните. С удовольствием тебе отдам два пригласительных. Я что-то в этих... У вас тоже 1000 вкладок открыто, да? Что ты не можешь разобраться сразу, где что лежит. Вот у меня сейчас такое примерно. Алло, привет.
1: Привет.
0: Давай знакомиться.
1: Меня зовут Леня.
0: Леня. Ты так сказал с разбега, как будто не первый раз вообще звонишь нам, и уже, знаешь, так это обычное дело дозвониться до радио. Часто дозваниваешься вообще, нет?
1: Нет, нет, первый раз дозвонился, просто постоянно слышу, как вы спрашиваете, я решил опередить.
0: А вот давай, раз я спрашиваю, давай вот мне по поводу каблучников, подкаблучников ответь. Как ты к ним относишься? Ты относишься к ним?
1: Отлично, сам такой.
0: Серьезно? Нет, если бы ты был таким, Леня, ты бы сейчас сказал, меня жена заставила позвонить и выиграть билеты.
1: Ну, я холостой, поэтому я не знаю. Я как удобно, так и делаю.
0: У тебя свое мнение есть?
1: Нет, я ж подкаблучник.
0: А ты хитрый. Ты говоришь людям то, что они хотят услышать. Женщинам это прям необходимо. Леня, я тебя поздравляю, не отключайся в субботу. Ну, найдешь там, ну, есть хотя бы кто-нибудь на примете? Или с кем ты там пойдешь?
1: Думаю, да.
0: Да, а то вот есть, я говорю, наша постоянная слушательница Вера, бизнес-вумен, она ищет, если что, каблука себе.
1: О, напишу ей тогда.
0: Напиши, да, вместе сходите в Лужники. Все, не отключайся, мне нужно будет взять твой номер телефона. Вот такая вот, знаете... Напиши, да, вместе сходите в Лужники. Все, не отключайся, мне нужно будет взять твой номер телефона. Вот такая вот, знаете, Вадим Сибитов.

0: воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
12: Услышь весь район, новое.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Иногда я жду тебя, иногда не жду, моя Мишель, иногда суперхит в эфире нового. Уважаемые господа мы, москвичи, гости столицы. Я просто напомню, что 14 августа в клубе «Правда» при поддержке «Нового радио» случится большой летний концерт «Holy Flame» в Москве. Вот, 14 августа в клубе «Правда», начало 8 вечера. Вот, у меня есть два пригласительных, если есть желание сходить. Есть желание сходить, звоните мне прямо сейчас, отдам пригласительное. Погода так и шепчет, раздаю подарки направо и налево. Настроение хорошее просто. 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Позвони мне, отдам два пригласительных на «Holy Flame» 14 августа. Уже вот-вот скоро, да? А чё нет со следа? Алло, привет.
1: Привет.
0: Долго ждать не нужно. Давай знакомиться.
1: Давай.
0: Вадим.
1: Меня Настя зовут.
0: Настя, ты из Москвы?
1: Московская область.
0: Московская область. 14 августа будешь в Москве?
1: Буду.
0: Ну, значит, два пригласительных достаются тебе. Я тебя поздравляю. Ты рада?
1: Спасибо. Очень.
0: Как тебе песня «Holy Flame» «Тону»?
1: Мне очень нравится.
0: Вот мне тоже нравится. Я бы тоже сходил, но билеты все отдаются только слушателям. Ведущим не отдаются билеты. Вот такая несправедливость.
1: Это жалко.
0: Настенька, не отключайся. Мне нужно взять будет твой номер телефона, чтобы рассказать тебе подробности. Напоминаю, еще раз напоминаю. 14 августа в клубе «Правда». Начало 8.00. Большой летний концерт «Holy Flame». Приходи, будет интересно.
2: Новое. Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Архитектор.
5: Интерьер — это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор — красиво и надолго.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду» «Айсберг». Билеты в продаже 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл. Плюс крем для рук комплексный 30 мл. Всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66. Новое радио. Я не знаю.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио.
2: Весьма интересную новость про нашу с тобой зарплату. Расскажу тебе минут через 20. А пока все это время в эфире Нового радио будет отдано. Эфир будет отдан суперхитам, суперновинкам, жарким летним твоим любимым. Так что наслаждайся, еще и без рекламы, еще нон-стопом. Не благодари. Вадим Данилин с тобой еще час здесь.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

как и обещал, рассказываю тебе весьма интересную статистику по нашим с тобой зарплатам. Как оказалось, россияне рассказали, на что тратят деньги в день зарплаты, именно в день зарплаты. Чаще всего балую себя обновками, косметикой, развлечениями или небольшими дофаминовыми приколами из маркетплейсов. При этом 73% опрошенных сразу же закрывают обязательные платежи вроде же как дофаминовыми приколами из маркетплейсов. При этом 73% опрошенных сразу же закрывают обязательные платежи вроде ЖКХ, кредитов и других счетов.

0: Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
0: Новая серия каждую пятницу.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Куда идем на выходной? На день рождения «Добрострой». Мама, папа, брат и я — экономная семья.
10: Скидки на все до 10% в «Добрострое» с 7 по 9 августа.
9: И на вкусняшки хватило.
11: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
12: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
0: 20 66 66.

0: Алекс Уоррен со своим суперхитом «Вафиринова». Я знаю, ты сейчас полезешь в интернет гуглить одно слово. Об этом чуть позже. Просто ученые открыли статью, вспомнили и открыли статью научного журнала 2017 года и вспомнили исследование, по которому мужчины, оказывается, оценивают женщин с большим изгибом поясницы как более привлекательных. Особое внимание участники обращали на поясничный регион, а не на талию или бедра. Ученые связывают это с эволюционным процессом, механизмом, который сигнализирует о готовности женщины к ухаживанию. Таким образом, женщины с гиперлордозом привлекают больше мужчин. Теперь все быстренько полезли в интернет гуглить, что такое гиперлордоз. И да, делаем круглые глаза.
1: Здорово, ребяшки!
2: Всем привет, ребята! Мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
3: Ему мы доверяем.
2: Да, Вадимка Данилин.
4: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама. Реклама.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
6: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Серебряной.
7: Кто они без своих родителей? Выживальте. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на kassir.ru. 12+.

0: Мото Виагра, Кислород, суперхит на новом, ничего с собой забирать не стану, ибо завтра возвращаться. Уже через 10 минут мои коллеги продолжат делать тебе предпятничное настроение. Мое же эфирное время завершено. Было интересно, но мало. Есть предложение продолжить завтра. А пока традиционно, пока прекрасная погода, го все после работы на пляж. Вадим Данилин обнял, приподнял. Жестко.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.

0: по адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Услышь весь район.
9: Новое

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Чарующим релаксе на работе пребывал и, в принципе, в нем пребывать и продолжу, зарабатывая при этом попутно. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. Их наличие отныне контролирует Данила Михайлов. Мое почтение.

0: На новом не лето. Олег Майами и Леша Свик. Данил Михайлов тоже на месте. Самое приятное, что на новом ты. И вот мне тут принесли новость от людей, которые умеют считать, для людей, которые тоже хотят посчитать немножечко. Итак, друзья, рефинансирование кредитов наличными экономит россиянам четверть ежемесячного платежа. Такими данными поделились в ВТБ. Всего за полгода клиенты банка оформили займы почти на 10 миллиардов рублей. По статистике, 85% потребителей рефинансируют один кредит, 12% объединяют два займа, а 3% три и более кредитов объединяют в один. Вот. Основной объем приходится на потребительские кредиты. После рефинансирования ставки для них в среднем снижаются на 16 процентных пунктов. Ничего себе, правда? Вот. Сейчас программа рефинансирования ВТБ позволяет объединить до 6 кредитов, оформленных в других банках. Имейте в виду.
1: Новое радио Velvet Music.

0: Реклама.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Новый уровень жизни начинается с
1: 7.11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные у...

0: торговой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%, а также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.

0: случилось, скучать собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце.

Я думаю, в жизни не догадаешься, чей трек, пока не посмотришь строчку на магнитоле, на бегущую. Two Colors на новом радио. А вот в чем прикол, что папа одного из участников Two Colors является участником группы «Рамштайн», играет там на гитаре. А в свое время и в России ему довелось пожить. Ну, в общем, это все не то, чтобы какая-то там нужная и полезная информация, но это небольшой прогрев для нашего классного шоу на Ютубе.

0: Авидео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свиридовой.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Все так, ребяточки, на наших глазах формируется культурный код 20-х. Ну, само собой, все время формируется культурный код. Надо просто присмотреться. Если в нулевых все знали, где лучшие тусовки, и все знали, что Москва Never Sleep, то сейчас все знают, что матушка-земля – это белая березонька. И также совсем не инсайт. На любой вечеринке банковских работников или любых людей, связанных с экономикой, вот этот трек, который мы только что слышали, он будет звучать максимальное количество раз. Иногда даже больше 10. Новое радио «Суперхиты и суперновинки» звучат 24/7. К ним скоро.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
4: Архитектор.
5: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Новое радио.

0: Всем привет, всем здравствуйте. Это Высшая Лига. Здесь по классике Макс Астахов.
1: Ну как это по классике? Главный чарт отчизны. И сегодня за классического героя здесь Данил Михайлов.
0: Большие факты. Два поколения, два взгляда на музыку. То есть вы это все прекрасно знаете. Мы начнем с 20-го места. Ребят, которые выбили мото, его тречок-намек на нас, залетают со своим тречком «Море привет», да и не с обычной версией, а сразу от диджея.
1: Софайтер тут написано.
0: Да,
1: это ремикс от него. Но мне стало любопытно, почему ты говоришь «тречок», ведь это композиция музыкальная, и когда мы ее послушаем, я тебе расскажу фокус, как ее парни делали.
0: Окей, договорились.

0: Так вот, обещал рассказать, как группа «Добро» вообще песни пишет. Миша Заситкевич, да, с которым неплохо общаемся, младший брат, он как делает? Он говорит, у меня есть идея песни в голове, и я могу вот прям на всю Ивановскую заявить, что через 3 недели выходит наш новый трек. И вот только тогда он себя мобилизует брата, всю свою команду, и они делают композицию. То есть...
1: С горячей задницей, так сказать.
0: Ну, типа того. То есть надо сказать гоп, чтобы потом стегануть, чтобы себя замотивировать. Но это одна из формул у них. И вот, по-моему, с этим треком было как раз-таки именно так. Они его анонсировали, а делать начали уже после анонса.
1: Вау, классно. Интересно, да. Делает ли так кто-то еще? Вот, например, Звонкий, который с треком «Невероятно» тусуется у нас на 19 месте, плюс одна строчка на этой неделе. Я посмотрел, он недавно давал интервью, такое, флэш. Там был формат «Правда или ложь», и вот что я узнал нового о Звонком. Или старого. Я не знаю, знал ты или нет, но слушаем. Короче, он по классике забывал слова своей песни во время выступления. Я думаю, это было у многих. Первый свой гонорар потратил за один день, и это правда.
0: Там гонорар-то был 2 банана.
1: 4 кокоса, апельсиновый рай. Однажды его не пустили на собственный концерт, и это тоже, оказывается, правда. А вот в детстве он не хотел стать музыкантом. Это фейк, потому что в детстве он вообще никем не хотел стать, но музыкой занимался с самого детства.
0: А еще его не взяли в Bad B Альянс. Он там тусовался вместе вот с Валовым, с Десвелом. Спасибо большое тем, кто не взял, ибо мы могли бы потерять классного артиста.
1: Это невероятно.

0: 18 место. Тут Татьяна Куртукова и дань уважения бывшему нашей Эвелине. Песня «Алешенька». Люблю социальные сети Куртуковой. Там очень такие душераздирательные посты у нее всегда. Вот что она пишет на этот раз. За последние пару дней несколько человек сказали мне очень похожие слова. Примерно такие. Я вас слушаю в трудный момент, и мне становится легче. Еще трогает, когда делитесь своими хлопотами и радостными моментами из жизни. Вот, например, я сегодня посадила цветы, я сегодня устала. Вот, Татьяна, специально для вас тоже поделюсь. Мне не вернули 50 тысяч. Миш, что у тебя?
1: А за что не вернули? Мне стало любопытно.
0: Долг дал и не вернули деньги.
1: Ох, какие большие суммы ты в долг раздаешь, Макс. Давай дружить.
0: Давай.
2: 18-е.

0: Двигаемся дальше. 17 место. Ума Турман. 4 недели в нашем чарте. Песня «Не стой, танцуй». Как выпустилась, так и продолжает разрывать абсолютно все площадки. Вот недавно они получили некое звание, обложку плейлиста «Популярная в лайке». Называется это социальная сеть такая. И тренд на зумеров сработал за счет вот этих вот танцев.
1: Ну, они в целом вообще очень зажигательные ребята. Недавно в своем родном городе, в Нижнем, они на станции метро Горьковского раздавали там огромного огня. И что еще прикольно с Уман Турман, песня офигенная, но за 4 недели быть на 17-й строчке, друзья, давайте-ка с голосованием поднажмем на нашем сайте. Оно проходит, поэтому в обязательном порядке.

0: в очередной раз пропал с радаров. Он объявляется только в тот период, когда надо выпускать треки. Но я вот нашел видос, который вот меня поразил. Он рассказал, каким треком приложил свою руку. Там Зиверт, 1% трек называется, «Три дня дождя», «Невиноваты планеты», «Мод», «Август, это ты». И там он приложил не только свою руку, но еще и голос. В каждом из этих тречков есть его какой-нибудь эдлипчик, либо вокальный рисунок.
1: Я надеюсь, он еще копеечку получает, потому что «Мод» с «Августом» рвет просто бесконечно каждый август много лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Товар различный в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен. Или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
9: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
8: И на вкусняшки хватило.
10: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Это хит-парад «Высшая лига». Сегодня здесь Данила Михайлов, Макс Астахов в первую очередь. А где Роман Емельянов?
1: Макс? Бизнес, получается?
0: Бизнес, понимаем.
2: А, работаем дальше. У нас 15 место. Тим Белорусских, его «Трючок мысли». Плюс 3 строчки на этой неделе. Тима, как всегда, забил на социальные сети, спрятался от всех журналистов. И я подумал, а о чем мы можем поговорить? Вот Тима Белорусских. Если это не артист, то это может звучать как «Тима» — это команда. Команда белорусских кого? Ну, конечно же, геймеров. А самые известной сильной киберспортивной организацией Беларуси является Nemiga Gaming. Она была основана в 2017 году, стабильно представляет страну на международной арене в дисциплине Counter-Strike 2. Вот такие вот мысли у меня по поводу этой песни.
0: А вот есть ли Nemiga в нашем чарте, это мы уже услышим чуть попозже.
2: Ну, да.
3: 15 место.

0: Далее по списку у нас Маша, Машенька, Мэри Гу. Моя землячка, всегда с такой радостью вижу ее имя в любой афише. Расскажи у нее, что-нибудь сейчас происходит такое вот феноменальное, что должны все узнать и обязательно посетить.
1: А землячка, ты тоже из Похвистнева?
0: Ну, я из Самарской области, вот из тех же краев.
1: Окей.
0: Рукой подать, как говорится.
1: Ну, мне нравится Маша своей честностью. Вот она говорит, я в аэропорту, когда прихожу, но ненавижу я это место, потому что все торопятся, толкаются, но когда видишь котеночка или собачку, ну, это маленькое существо, такое миленькое, и сразу вот немножко добра. Но вот есть люди, которым сложно ориентироваться, или людям с огромным количеством багажа. Это женщины, дети, вот Маша говорит так. Она всегда старается помочь оградить их пространство собой от этих искрометных пуль, про что она говорит, про мужиков огромных, которые куда-то там несутся брюхом в бизнес-зал перед самолетом сделать различные процедуры. Вот она говорит, что такие мужики девчонок обычных, праведных феминисток превращают в мужа-ненавистниц. И кто вот в этом виноват?
0: Ёлки-палки, как она всегда может словесно закрутить, как и в песнях.
2: 14 место.

0: А дальше, ребятушки, у нас герой. Герой стадионный и, наверное, самый молодой стадионный герой отечественного шоу-бизнеса. Вы понимаете, о ком мы?
1: Ваня Дмитриенко, да, с песней «Ртуть» тусуется у нас на 13-м месте. И действительно, самый молодой, еще и герой, и попал в Книгу рекордов России. Официально признали его этот рекорд.
0: А ты знаешь, где Ваня Дмитриенко дал первое интервью на радио?
1: Нет.
0: В студии «Нового».
1: Ничего себе.
0: Представь себе.
2: 13-е.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс по

Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds. На Муз-ТВ новый радиочарт.

0: событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Новое радио.

0: Привет всем, здравствуйте, это Высшая Лига, Макс Стахов, Данил Михайлов, уже, думаю, к середине чарта вы привыкли к этому имени в этой студии, поэтому мы двигаемся дальше. 12 место, Серябкина, Дима Урих, 8901. Тебя просили когда-нибудь дать номер?
1: Я хотел бы рассказать о том, что ты говорил про Серябкину, что? Пока вот шел перерывчик, но о том, что ты спросил, сколько лет Серябкиной, я говорю, столько-то ты.
0: Он наговаривает.
1: Вау, как же она
0: он
1: круто
0: на меня
1: выглядит. Да не ври, давай. Погнали, слушаем. Серябкина клевая.
2: 12-е.

0: 11 место. Группа «Градусы» на ресницах. 7 недель в чарте, плюс 3 строчки к самой вершине, благодаря вам, уважаемые слушатели. Недавно телеканал Муз-ТВ выпустил большую статью про эту группу. Видимо, решили вспомнить абсолютно все их былые заслуги. И вот вопрос был такой: почему песни «Голая» и «Режиссер» стали всенародными хитами? А это вообще классика этой группы. Так вот, композиция...
1: Мне еще «Радио Дождь» нравится. Ну ладно, продолжай.
0: Композиция «Режиссер» была написана Пашковым за 5-6 лет до официального релиза в состоянии депрессии, и текст отражал его личные переживания. Тагиев доработал исходный материал, добавив вступление и бридж. В 2009 году песня заняла высокие позиции. Короче, это искренность. Искренность победила все чарты.
1: Почти всегда я не верю в такие байки, но вот «Градус»...

0: Елизавета Иванцыф в перспективе прозвучит на новом радио. Всегда с удовольствием слушаю ее.
1: У меня какие-то вот внутренние переживания появились, потому что, чтобы найти ее социальные сети, недостаточно написать только «Елка». Надо написать «Твоя любимая певица», потому что одна из социальных сетей называется именно так. Я хорошо отношусь к «Елке», мне нравятся ее песни, но она не моя любимая певица. И у меня такой, знаешь, всплеск всего.
0: Ты подожди, Елизавета Валдемаровна, она же все-таки, ну, наверное, как-то прокачивала эту историю, чтобы она стала твоей любимой певицей.
1: Возможно, возможно. Вот недавно...
0: Макс, ну для тебя же все сделано. Ну что ты, ей-богу.
1: Надеюсь, что это такой персональный подход. Мне вообще нравится, как она общается со своими слушателями. Вот у нее недавно вышло огромное аудиосообщение. Она там рассказала, что ждет вас. Он говорит, я не хотела писать сухой текст, вы не услышите моих настоящих искренних эмоций. А вот голосовуху послушайте, пожалуйста, отреагируйте. Расскажите, что вы об этом, обо всем думаете. И вот действительно индивидуальный подход, он решает. Недавно она тоже давала такое небольшое интервью, и у нее спросили, о чем ты можешь разговаривать вечно? Говорит, о собачках и о музыке.
0: И это, кстати, правда, потому что когда Елка приходила к нам в гости в студию, вот эти разговоры были самыми продолжительными.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

0: Всем привет, всем здравствуйте. Мы продолжаем высшую лигу. Практически на середине мы уже перешагнули мы этот Рубикон. Здесь Макс Астахов, здесь Данила Михайлов. И на девятом месте здесь Гаязов Бразерс. Сант-Лючию представляют они сегодня. Плюс три строчки. Уверенно, парни поднимаются все выше и выше. Вот Гаязов Бразерс — это артисты, у которых аудитория просто космос. Это самураи, которые готовы порвать всех, все чарты и голосовать за них бесконечно. Есть ли еще артисты, у кого такая же бешеная аудитория, на твой взгляд?
1: Ну, я думаю, наверное, есть, но вспоминаю Гаязовых, и да, я одно время удивлялся, откуда вот столько преданных поклонников уже на протяжении долгих лет. Нифига, есть. И более того, я уже сам к ним примкнул, потому что вот эта вот песня, ну, мне прям дико нравится. Летом звучит просто феноменально. Вот, ну и в целом пацаны классные.
0: Тогда не затягиваем, слушаем сразу.
2: Девятое.

0: Я буду пить ведрами, двигать бедрами. Как молодой отец, я этого всего себе не позволял все лето. Да-да-да. Друзья, мы продолжаем высшую лигу. Сегодня здесь Данил Михайлов в кресле Романа Емельянова. Я даже приосанился немного по этому поводу, потому что босс там, где сложно. Дела решает.
1: Меня Роман Саныч периодически подкалывает. И Миша тут нет-нет, да и да. Восьмое место. By India. Чо Мод. Легендарная Шаде. Кстати, Мод сделал фишечку. У него же есть песня с августом. И у него есть концерты большие. Традиция появилась, что там в последние дни августа он как раз-таки и делает эти концерты. А еще на своем сайте, вот, например, в Москве у него концерт 30 августа, а в Санкт-Петербурге будет 12 сентября. На сайте написано, что не 12 сентября, а 43 августа.
0: 43 августа. Какой он четочки. Вообще, продуман, конечно. В августе все протухают, артисты куда-то там едут чилить, а Мод кует железо.
1: Шаде.
2: Восьмое место.

0: Хит парад Высшая лига. Макс Астахов, Данил Михайлов тоже на месте. Следующих ребят зовут Дима Филатов и Алексей Карас. Назовем дуэт таким образом. Не так давно, ну, собственно, на прошлой неделе выступала группа Филатов и Карас у нас в проекте «Живая среда». Кто не видел, обязательно во всех социальных сетях есть ссылочки. Очень круто подготовились. И вот Астахов всегда меня спрашивает, говорит, вот смотри, вроде Филатов и Карас такие вот все болтуны, туда-сюда приходят. А на сцене у них вот парень-девушка.
1: Было.
0: Было. Дашулька, Женя, раздают огня, просто «Мама, не горюй». И мне кажется, в истории вот такого современного российского шоу-бизнеса это, наверное, один такой проект, когда титульные герои как будто бы на бэках.
1: Ну да, кстати, есть такая история. А еще я знаю, что во время «Живой среды» пацаны настолько разошлись, что решили баловаться и представили вам новую композицию.
0: Да, одни было. Пришли к нам в студию, запустили трек еще за несколько дней до релиза. Подарили тебе пластинку, кстати, винил. И, собственно, что? Ну, этот трек мы потом послушаем и за него будем голосовать. А сейчас у нас
1: «Среди счастливых людей».

0: Шестое место. Моя Мишель на малиновой луне. Вот, кстати, артистка очень...
1: Утонченная.
0: Утонченная, да, и максимально честна со своим слушателем, потому что вот, знаешь, бывают моменты, когда тебе нечего снимать. Нечего снимать, не на чем делать контент. А она подумала, а почему бы не обыграть? Она говорит, у меня выскочил прыщ, я его выдавила. Смотрите, что получилось. Проходит, наверное, какое-то небольшое время. Она говорит, ладно, я поняла, история с прыщами вам не нравится, потому что от меня отписалось 3 человека. На малиновой луне.
2: Шестое.

0: так, но мне кажется, следующая наша исполнительница не занимается такой искренностью просто вот прям в своих социальных сетях. Mm-hmm. Молодая мама не может себе такого позволить. Мари Краймбрери.
1: Она как раз-таки занимается другим. Да. Она рассказывает и показывает секрет счастливой семейной жизни.
0: И в чем секрет?
1: Он заключается в следующем. Когда ты играешь с мужем в падл, сначала нужно поспорить, кто из вас круче играет, потом зарубиться, а если он будет позволять себе лишнего, нет-нет, да как дать ему этой ракеткой? Там Дава немножечко взвыл, она говорит, да я даже легко там вообще тебя еле коснулась. Ну вот, короче, полупливай мужа, и будет тебе счастье.
0: Дава как футболист настоящий, да, там
1: симулировал. Желтая карточка. Ну ладно, это не падал, это музыка. Давай не ждать.
2: Пятое место.

0: Я знаю, что женских имен в шоу-бизнесе по статистике в 9 раз меньше, чем мужских. Но когда я смотрю в наш вот этот табель хит-парадный, я в это не верю, потому что девушки одна за другой просто прям вот атакуют наши чарты, ну и регулярно возглавляют. Сейчас мы подбираемся уже к 4-му месту, подобрались. И здесь у нас она.
1: Она самая. Беарвулф.
0: Беарвулф, да. И ты знаешь, вот какой бы крутой песня ни была, которую мы сейчас услышим, но она у меня всегда ассоциируется вот с этими вот мотивационными какими-то рилсами, которые я вижу в социальных сетях, где, не знаю, люди худеют там на 100 килограммов или там, не знаю, создают какие-то там сумасшедшие, не знаю, позы. В общем, не знаю, чем занимаются. И вот обязательно вот без этой песни у них будет 100% ничего бы не получилось.
1: Так давай мотивироваться вместе. Феникс от Беарвульф.
2: Четвертое.

0: Говорят, что King never dies, это абсолютная правда, но иногда королей и королев могут подвинуть другие люди. Так произошло в нашем
1: случае. Продолжай.
0: Зиверт с первого места опустилась на 2 строчки и сейчас занимает почетное 3-е. Ее газ уже 13 недель в нашем чарте, но у нее другие открытия. Во-первых, она дебютировала в большом кино. Певица Зиверт попробовала себя в роли актрисы, в эпизодической роли в новой комедии «Не трогай меня». Партнером звезды по кадру стал актер Виктор Хориняк. Я, кстати, не смотрел еще, и безумно интересно, как там Зиверт справился.
1: Да как, газануло как следует, и все были в восторге.
2: 3-е место.
3: Все мы изначально

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Белые медведи на льду!
13: Белые медведи на льду!
14: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.

Rock.ru. Радио.ру.

0: пел.
1: Что?
0: С видом, с каким следует. Вообще что? Красавчик. Порадуемся за парня. Ждем на новоселье. Аплодисменты, аплодисменты.
2: Да, еще у Сергея есть очень прикольная традиция. Он рассказывает, сколько лет той или иной песни. То есть он прям отмечает. Вот там песни так красиво исполняется 9 лет в этом году.
0: Обалдеть.
2: Я не знал. А вот Сергей вот нас тоже просвещает.
0: А насчет квартиры за $1 миллион, ну он что, в Москве же ты себе не купишь за эти копейки ничего. Приходится ехать куда-то, ну, на да. Сусеки. Это же сколько километров от МКАД.
2: Вот такой вам хэппи-энд. Второй.

0: мне очень нравится, что сейчас фанфары звучат, что дробь барабана, это дым-сю-дым, да, и у нас прорыв недели. Это Джонни и Федук уже, так сказать, не хочется говорить, что на закате лета они со своим одноименным треком попадают на первое место. Все-таки в Москве как будто бы оно только-только наступило. И я думаю, не только в Москве, я знаю, что и в Самарской области теплынь теплющая. И в Санкт-Петербурге все прекрасно и замечательно, и во многих других городах. Поэтому, друзья, вообще не думаем о такой фигне, что через две зарплаты уже и осень дурацкая.
1: А там еще и бабье лето, поэтому настраивайся на
0: позитив. А потом уже и лето за бабки тоже можно будет себе продлить. Устроить запросто. Конечно.
1: Поэтому, если есть возможность, welcome. А сейчас Федук, Джонни, лето. И, кстати, это бесплатно.

0: Джонни и Федук, красавчик. Федука я не видел тысячу лет, но вот слушаю его песни, а Джонни недавно мне попадался в ночном клубе. Я там работал MC, включили его тречок, дали микрофон, исполнял он. Моими найками рос, она называет меня босс. А последняя новость про Федучка, которую я слышал, вот у них же с Мартином вышла песня, которая называется «Другие планы».
1: Мы как раз созванивались с Мартином.
0: Вот. А Мартин очень креативный чувак. Да. И вот как-то они разыграли такие карты. Федучок...
1: Почему ты говоришь Федучок? Кто-то еще так называет его?
0: Мне нравится,
1: да?
0: Федучок.
1: Окей.
0: Вот, Федучок рассказал о том, что не нравится ему название этой песни. Пришлите, пожалуйста, свои варианты, и я переименую. Мартин написал: «Давай сделаем Фундук». Что сделал Федук? Просто переименовал теперь во всех площадках. Песня называется «Фундук».
1: Федук, Фундук. Ну, наверное, да.
0: Имеет место быть.
1: Нового радио тоже доберется эта песня. Попадет ли в чарт, друзья, узнаем гораздо позже.
0: Все зависит только от вас, поэтому голосуйте во всех социальных сетях, залетайте к нам на сайт за своих самых любимых исполнителей, предлагайте свои песни. Здесь Макс Астахов, здесь Данил Михайлов. Услышимся через неделю.
1: Все. Высшая лига.
2: Ты не спишь по ночам.

0: Траки были новыми, когда нового еще не было.
1: Thank you.

0: было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
11: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Новое радио.

Хотелось бы уже разбежаться и прыгнуть в выходные, но сделаем это завтра. Через 10 минут на новом Эвиленд, токсичный четверг. Добро пожаловаться. Но сегодня Драгоша у нас и правда ядреную тему для токсиков придумала. Через 10 минут все будет, пока музыка.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Реклама.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Архитектор.
6: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое. Это мы.
10: Всем привет, с вами Хам Али и Новоиз.
11: С вами Аннет Сай.
12: С вами Рамиль.
13: С вами группа Добро.
14: Всем привет, с вами Звонки.
15: Всем привет, это Артик Асти.
16: Это Филатов и Кэрос.
17: Это Саня СТ.
18: Это Сергей Лазарев.
19: Всем привет, меня зовут Ёлка.
20: Всем привет, с вами Джонни.
21: Новое радио.
22: Присоединяйся погромче.
23: Юрадио.ру.

0: Да, да, давай, уедем, слушай, новое радио Виланс, меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишки.
1: Да не притворяйся, ты в прекрасном настроении.
0: Мне отвратительно вообще, токсичный четверг, погнали. Просто. Во-первых, я сегодня чуть впервые за 2 года работы на новом радио не опоздала на эфир, но я не опоздала, поэтому это немного скрасит мое настроение.
1: Дорогуша, ты так прекрасна, что твоя токсичность как сметаной мажет прям.
0: Но мне есть из-за чего...
1: Повонять.
0: Да. Значит, если вот девочки, вот особенно девочки меня сейчас поймут, в воскресенье улетаю в отпуск, вот уже в воскресенье. Сегодня сделала маникюр, недовольна абсолютно. Меня поранили, 1, 2, криво напилили, 3, не докрасили, то есть у меня просто окончание ноготочков не прокрашены полностью, издалека не видно.
1: С ногтями сегодня тоже проблема, вот яичко чистила, вот под ноготь соскочила.
0: Издалека не видно, но вблизи-то я вижу, то есть издалека всем будет казаться, боже, Эви такая конфетка, вот смотрите на трансляции, ну что за штучка, а вблизи-то я вижу, что мне некачественно сделали, и самое обидное, что я делала не в салоне, где всегда хожу, потому что там, конечно же, нет места, это же мне вот сейчас ударило в голову, и я просто пошла в какой-то, по отзывам, рядышком недалеко от дома, и вот оно тути-нути, мы все нарезаны, все криво напилены, недокрашены.
1: Да я тебе клянусь, по сравнению со всеми отдыхающими из любых уголков планеты, твой маникюр из России будет смотреться просто феноменально.
0: Это да, но я избалована в этом плане, понимаешь?
1: Как все девочки, кстати.
0: Конечно, когда ты ходишь к одному мастеру в один и тот же салон, ты боготворишь, когда не можешь записаться, думаешь, ладно, я один раз изменю, налево схожу, и потом сидишь вот весь покоребанный.
1: Мне кажется, такая же история у парикмахеров. Вот девчоночки, которые там занимаются вот этим всем, да и не только занимаются, а ходят в салоны и так далее, это примерно все, приезжают потом, значит, на отдых куда-нибудь и смотрят, какие там все... Как это называется?
0: Ну-ка,
1: лохудры. Как там? И ты видишь вот эти вот желтые, непрокрашенные и так далее, и понимаешь, не, ну это точно не наши. Ну, 100%.
0: Нет, наши мастера ногтевого сервиса лучше. Но я и дальше, я не терпила. Я вообще-то год хожу к психологу для того, чтобы отстаивать права. Я очень-очень...
1: И написала на бумаге все свои претензии себе.
0: Я написала им напрямую, я их нашла в социальной сети, и написала им, но очень милое сообщение, типа, здравствуйте, вот тут так получилось. Мне все сначала
1: понравилось. Подожди, в моменте ты не обратила внимания?
0: Нет, потому что я торопилась.
1: Что тебя поранили, ты тоже за этим умом поняла,
0: да? То, что поранили, я просто недовольна этим, но у меня как претензия основная не из-за этого. То есть так бывает. Так бывает, я сказала, что я уже все обработала, ничего страшного.
1: Это когда ножницами под ноготь?
0: Ну, неважно. Я написала, наконец-то, не как терпила, а написала, что я не очень довольна и спрашиваю.
1: Ставлю вам 4,5.
0: Нет, я говорю, может быть, мы что-то там переделаем, ну, докрасим хотя бы, ну, не прокрашенные концы. Ну, не прокрашенные концы.
1: Отреагировали уже?
0: Нет, они даже не прочитали. Но я решила, если они мне не ответят сегодня, завтра я как истеричка устрою такой скандал в своей соцсети, отмечу их, это будет им такая реклама, что они пожалеют, что не ответили на мое милое сообщение.
1: Красиво, а?

0: сейчас такая глупая мысль в голову пришла.
1: Ну.
0: Но вот смотри, тебя не будет... это Эви Лэнд на новом радио, да?
1: Да, все верно.
0: Напомним. Тебя не будет 3 недели. Мне ЧБР вот делать. И какие бы темы взять, которые вот можно было бы так вот без тебя провести? Вот сейчас, не знаю, тема «Туман». Например, «Сиреневый туман» включить.
1: Что,
0: включить...
1: песни со словом «туман»?
0: Да.
1: Нет, сделай песни... Песни белых артистов. Песни... Или наоборот, песни черных артистов, как будто скучаешь по мне. Или
0: вот, например,
1: песни миксованных артистов.
0: У которых есть нос, например, да?
1: Да. Артисты, у которых есть усы, сделаем попозже, когда я вернусь.
0: Вот,
1: артисты, у которых есть имя.
0: Да-да-да, у которых поют под своим именем настоящим, например.
1: Да нет, просто, что их как-то зовут.
0: Да,
1: артисты, которые поют.
0: Артисты, которых узнают.
1: Артисты, которые артисты.
0: Вот, например, да, тоже неплохо.
1: Я тебе сейчас накидаю.
0: Это... Великолепие.
1: Вот это к вопросу
0: надо
1: о том, что...
0: Надо три всего.
1: Всего три?
0: Да.
1: Три.
0: Артист, у которых есть ногти.
1: Это меня реально 3 недели не будет.
0: 3 недели
1: да
0: тебя не будет.
1: Да ты напридумывал.
0: Я тебе базарю.
1: Раз, ну ладно. Да нет, на третий там я уже буду, скорее всего.
0: Да, что, заглянешь?
1: Ну, там третий уже 1 сентября вроде.
0: Это 4 уже будет.
1: А, да? Ну тогда 3, так 3. Ребята, вообще, вот это раз, что меня выбесило. Мы продолжим готовиться к отпускной суете. Если что, у меня забронировано ничего. Ну вот, в воскресенье мы летим, и я вот сейчас понимаю, что я не знаю, где я буду жить. Ноль предположений. Как бы есть варианты, которые я сохранила, но мы еще ничего не приценивали, не бронировали, понимаешь? Расстраивает ли меня это? Абсолютно нет. Добавляет ли это стресса? Абсолютно да. Дальше. Я, значит, в порыве какого-то вот этого, знаешь, у каждой женщины есть та самая фаза цикла, когда ты думаешь, что леопардовые лосины, они для тебя. И ты была рождена для того...
0: Подожди, а что, только женщина у меня есть замечательная?
1: Так тоже тебе вообще трек... вопросов нет.
0: Ну да.
1: Любимый трек «Тройси Ван».
0: «Тройси Ван» классный.
1: Надо бы послушать.
0: Послушай.

0: надела и думаю, нет, ну это просто сказка. Но потом включился разум, я думаю, Эвелина, на пляж ты собралась ходить на этих подкрадулях, на этих топ-цопках? И леопардовые лосины тоже бес отвел, как говорится. Но это опасно,
1: Привел тебя к ним наоборот.
0: Но я расстроена из-за того, что я их не взяла, а это практически единственное, что я решила заказать. Соответственно, улетаю я в воскресенье, уже, считай, пятница. А новых вещей нет. Как я пойду в отпуск без новых одежд?
1: Очередной урок финансовой грамотности от Дорогуши только что был озвучен.
0: Отказалась, значит, деньги не потратила, значит, нужно потратить больше.
1: Да, точно.
0: Примерно так это работает. Короче, девочки, пожалуйста, в такие моменты хочется простого человеческого быть мужиком, положить одни шорты, две футболки и вообще ни о чем не париться. Но я так не могу. У меня иначе контент пропадет. Я ведь это для всех делаю, чтобы вот все вдохновлялись. Addicted to the trish. Смотри тут, давай ЧБР по плейлистам слушателей тебе предлагает Катюшкин.
1: По плейлистам слушателей?
0: Да, примерно на 83 миллиона часов. Хочешь?
1: Ну, да, и там у нас руки вверх будут, а следом
0: и
1: сектор газа. И Юр Штунов.
0: Все, тихо-тихо.
1: Отличный набор.

0: Мало-мало хитовые сны.
1: Наши прекрасные, самые лучшие, я не сомневаюсь в этом, мастера маникюра, которые есть в нашем чате, в нашем мессенджере, попросили скинуть фотографию, скинула им один ноготь, чтобы они мне сейчас написали, что либо я выпендриваюсь, либо да, мне не кажется, что что-то не так. Вот
2: давай я тебе скажу со слов мужика, да, со стороны давай. Мужика. Ты, например, попытался... Ну, я не знаю, начать ремонт. Вот начать ремонт, больная тема. И если тебе кто-то из... Ну, короче, какие-то люди тебе что-то сделали, мебель, например, вот установили, да? Или там покрасили стены, или там, не знаю, уложили полы. И вот приходит следующий мастер, который там, не знаю, чем другим занимается, и он говорит, слушай, ну, установка мебели, конечно, кривая, там у тебя рукожопы какие-то, а как вот здесь вот выключатели будет, а как вот здесь вот ты дверь будешь открывать? Ты смотришь на них, думаешь, так, стоп. Потом приходит другой, который, я не знаю, за цвет отвечает, говорит, так, подожди, а стену вот тебе тут покрасили, а здесь вот кто вот тут заменит? Вот
1: да,
2: и
1: да.
2: Ты понимаешь, что любой мастер будет просто прям... есть цензурное слово? Оскорблять.
1: Вот, вот, оно. Как ты еще так выразительно расставил все нужные акценты в этом
2: вот
1: слове.
2: Именно. Поэтому мастер маникюра, чтобы похвалил работу какого-то там потенциального конкурента.
1: Нет, могут,
2: да не в
1: когда
2: жизни.
1: Работа хороша, но здесь хвалить не придется. У нас сегодня токсичный четверг. Тема максимально отвратительно токсичная. Ну а что? Ну а вы что думали? Значит, смотрите, у вас есть имущество. Кстати, я обратилась к мужчинам, но, девочки, вас тоже касается, я допишу сейчас под кружочком. У вас есть имущество, квартира, машина, там, стиральная машина какая-нибудь, может быть, посудомоечная, какой-нибудь набор инструментов. На кого вы это запишете? На маму, на жену или на детей? И почему? Хочу все знать.
2: А что значит «запишите»?
1: Ну, ну вот ты купил квартиру, и ты должен оформить квартиру на кого?
2: На себя. Ты же купил. А помимо, ну, прописал туда близких своих.
1: Ну, ты давай не увиливай, ты что-то очень хитренько тут мне тут выкручиваешь.
2: Не-не-не-не-не-не-не. Я тебе так скажу, все, что существует, не знаю, в нашем юридическом законодательном поле, такие понятия, как там, не знаю, брачный контракт, это все Филькина грамота. Закон всегда выше вот этих вот расписных писулек.
1: Ты,
2: поэтому
1: ты вообще, просто да. очень хитро вырулил.
2: Да ничего я не хитро не вырулил.
1: В общем, давайте, отвечайте. Мы уже прошли стадию букет маме или девушке. Мы переходим к чему-то более серьезному. У нас теперь стадия, на кого мы записываем, оформляем имущество. Мама, жена или дети?
3: Здорово, ребяшки! Всем привет, ребята! Мы в отпуске. Данилка Вадимин в эфире. Оставляем его.
4: Как-то я что-то неправильно сказал. А нет, правильно.
3: Так это для усмешнения.
5: Утреннее шоу 1 плюс 1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный...
7: Опыт, которому доверяют.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет...

0: Товки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отеле «Березки». 7+.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
5: Весь август и сентябрь.

0: И даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
1: Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Слушал высшую лигу. У Сишкин со Стаховым Азиверт рассуждает. Мол, даже в кино снялась. И у Сишкин выдает. Да, Зиверт там так газанула. Клиент ему через минуту, я не понял, она что? Не буду дочитывать.
2: Песня «Газ» просто называется, и она «Я газую», там вот это все, я просто процитировал фрагментик, а что?

0: то. Тут... Я понял, что он имел в виду.
1: Да.
0: Хулиганство какое.
1: Ты говоришь, она там так газанула, и человек, который ехал в машине, сказал, она что, прям на съемках газанула?
0: Ты смотри, а вот как вот слово против меня обернулось. А это ее слово, я процитировал. Что, подумаешь? Нет, все.
1: Правильно. Она говорит, я газую, когда нету. Я газую, когда есть все.
0: Да.
1: А, когда есть все.
0: Ну, то в любом случае.
1: Везет тому, кто везет. Ребят, ну что вы как эти, я не знаю.
0: У нас, кстати, многие коллеги полюбили это слово.
1: Газовать или газ?
0: Газ.
1: Газ мне очень нравится.
0: Ну вот просто ты говоришь, что у меня есть такая-то идейка, вот тот сделал газ.
1: Ну это прикольно.
0: Газ-мяс.
1: Газ. Ты сразу даешь понять, что ты резко настроен. У тебя куча энергии. Ты прям, ты возможно и нет, но прям газ.
0: Ты взрывной такой руководитель, ты знаешь, как делать вот быстро.
1: Но это слово такое же отвратительное, как фраза «на самом деле», которая стала частью меня после того, как мы о ней поговорили. Мне до этого момента вообще...
0: проштрафиться за это все.
1: Да, мне до этого момента вообще было наплевать на эту фразу. Я не помню, чтобы я ее говорила. Сейчас у меня все предложения связываются через «на самом деле». А на самом деле газ, ну, очень хорошее слово.
0: При этом очень любопытно, что ты как житель, ну не житель, а вот ты пропитанный Ярославлем, но ты не привезла с собой слово «хоть». Хотя
1: да
0: ярославцы... Да.
1: Да чё хоть?
0: Так, ну куда хоть пойдем
1: да
0: сегодня вечером?
1: Да ты хоть. Да нет.
0: Ты-то хоть вообще не говори, тут ничего лишнего-то, но...
1: Но мне нравится слово «буквально». Из «Паразитов». Мне настолько нравится слово «буквально», что я готова его везде вставлять. Это буквально токсично. Вот, кстати, «Холод» пишет. Что-то очень много Эви у вас. Опять токсичного вот этого четверка. Я говорю, мистер, ну вообще-то четверг один токсичный, все остальные дни полны счастья. Он такой, да нет, что-то у вас что ни день, то токсичный. А это буквально рубрика «Токсичный четверг». День, когда мы можем делиться абсолютно всем, что вас бесит.
0: Ну,
1: я вот начала...
0: смотри, как зовут автора сообщения?
1: Холод.
0: Холод. Ну вот холод тебе и посетовал, что ну, как-то много.
1: Ну
0: что-то...
1: я его раздражаю. Я, кстати, не осуждаю. Вы можете написать, если вас бешу. Я все равно не успею даже расстроиться. Я завтра в отпуск ухожу. А, послезавтра. Ну тогда завтра напишите, чтобы я сегодня не расстраивалась точно.
0: А то Зиверт не газует.

0: Человек-паук какие-то рекордный сбор там показал, но к нам еще доберется попозже чуть-чуть, прилетит на свои. Там,
1: я вот как раз вернусь из отпуска и пойду смотреть жестко.
0: На ковре.
1: А перед этим я ненавижу летать, поэтому я планирую скачать. У меня два варианта. Вариант на случай спокойствия скачать «Клан Сопрано». Я уже на третьем сезоне, друзья. Не дай бог кто-нибудь спойлер закинет, я вас прокляну и весь ваш рот. Не пытайтесь проверять. А второй вариант — скачать сразу много Человека-паука и пересматривать перед тем, чтобы сходить на новую часть финальную. Круто я придумала. Ну, да. Ради этого я даже планирую...
0: За 10 тысяч она там будет смотреть, как чувак летает.
1: Ради этого я даже планирую брать в отпуск компьютер. Если что, на моем компе есть только игра Sims 3, которую мне Right Round тогда перед Новым годом поставил, и возможность смотреть фильмы и мультики. А еще программа для диджеингов. Все, больше там ничего нет. А я родителей убеждала, что мне нужен именно этот комп. Другой абсолютно точно нет. Они мне говорили: «Эвелин, ты дура, зачем тебе?» И подарили в итоге. Хорошо, что они не спрашивают, как мои успехи в диджеинге.
0: Примерно то же самое было с каждым школьником, который говорил: «Папа, мне надо рефераты печатать.
1: Мне надо искать
0: информацию и печатать рефераты».
1: Желательно, чтобы там...
0: А зачем тогда тебе такой мощный? Вон, бери мой 166-й пентиум и печатай на нем. «Папа, мне надо печатать рефераты, пожалуйста, посовременнее компьютер. Там Ctrl-Strike надо, чтобы работал». В общем, имя Иван заняло 153-е место.
1: А, все уже?
0: В рейтинге самых популярных имен для мальчиков, правда, в США.
1: Там, наверное, Айвон какой-нибудь.
0: Ну, 2500 Иванов там, представь себе.
1: Айвонов?
0: Эйвонов, может быть.
1: Эйвон — это другое. Это когда ты вот так журнал трешь и можешь запах, аромат ощутить духов. Ты, наверное, не шаришь за это. Ты же, наверное, этим не интересовался.
0: Я не шарю, но я помню, что когда был «Глянец» популярен, мне нравился журнал «Максим», и иногда там какие-нибудь, дорогие ароматы были спрятаны внутри.
1: Я думала, ты скажешь, что у тебя иногда страницы слипались. Я думала, что ты в эту сторону.
0: Господи!
2: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Серебряной.
3: Кто они без своих родителей? Выживальте. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
10: Но есть и другой способ.
11: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
12: Где суперхиты? У нас в чарте.
13: Стильно.
12: Где суперновинки? У нас в чарте.
13: Занятно.
12: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
13: И немного тревожно.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Чудненько.
12: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
13: Ничего не понятно, но очень интересно.
12: Так кто сегодня в чарте?
13: Терминатор.
12: Узнаешь в пятницу в 17:00.
13: Попробуйте, вдруг прокатит.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Поехали.
12: 16+.

0: Есть что сказать, дорогуша.
1: Давай.
0: Вот четверг токсичный.
1: Да.
0: Токсичный четверг. И никто сейчас тебе в чатике не напишет что-нибудь из серии. А, это новости уже с утра обсудили в утреннем шоу.
1: Ну ты токсик, давай. То есть ты думаешь, что Вадик вообще не пытается...
0: Вадичка 100% ее мог обсудить, но у него другая аудитория.
1: Давай.
0: Да. Значит, новость вчерашняя, но при этом не протухла. Сейчас ты оценишь каламбур. Футболка, которая не воняет, изобретена в Штатах.
1: Так.
0: Да, бренд, значит, обещает, что их ткань сохраняет свежесть за счет вплетенных в нее меди, серебра, цинка, золота и пепла.
1: Пепла.
0: Да, не дают бактериям размножаться, поэтому вещь не пахнет. В линейке есть три версии. Значит, невонючая футболка на 3 дня, невонючая футболка на 14 дней и, соответственно, она у тебя не будет вонять 30 дней.
1: Ага.
0: Цены до 6 500 рублей.
1: Слушай, как они офигеют, когда узнают, что вместо того, чтобы покупать футболку за 6 500 косарей, можно купить стиральный порошок и стирать футболку одну, которая у тебя есть каждый раз, когда ты воняешь.
0: А, понимаешь ли, это не самый дорогой подарок, чтобы кому-то ее преподнести. И человек, который не меняет майки, да, он, соответственно, будет приходить в ней. А ты будешь сидеть и думать, господи, как с тобой комфортно теперь работать рядом.
1: А если у него ноги воняют?
0: Ну,
1: будет ли обувь, которая не воняет?
0: Носочки перешить, там, не знаю, какие-нибудь. Вот,
1: вообще, мне кажется, мне иногда кажется,
0: с другой стороны, я думаю, 14 дней ни одна футболка не завоняет.
1: Мне кажется, что они как будто бы, у них слишком много свободного времени. То есть, есть ощущение, что это не те открытия и технологии, которые нам нужны.
0: Почему?
1: Как будто бы этому миру нужно скинуть фокус внимания на какие-то другие вещи, а не на футболки, которые не воняют. Я не знаю, нужно подумать.
0: Думаешь, есть какие-то проблемы важнее?
1: Ну, есть ощущение, что что-то поважнее имеется в этом мире.
0: Например, нехватка воды. Говорят, на нашем веку может закончиться, но мы это сейчас
1: обсуждать не будем. Слава богу, у Саши в кабинете всегда есть вода, которую мы ловко так... Опа!

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
9: Новый

0: Все бывает. А, ребят, новое радио. Слушайте, Вилайн, меня зовут Эви, со мной Сишки, Нора. Ага, погнали. Токсичный четверг, можете писать, что вас бесит. У тебя бывает такое, что ты вот так часто сутулишься, что когда выпрямляешь плечи назад, у тебя как будто бы что-то сломалось. Есть такое чувство?
1: Есть ощущение прекрасного в теле, когда ты распрямляешься.
0: Меня смущает, что когда я вот так выпрямляю спину, у меня хрустит грудина. Как будто бы так не должно быть. Как будто бы, когда хрустят колени, окей, но у меня прям хрустит грудина вот здесь, где ключица. И мне кажется...
1: Хрустит грудина.
0: Грудина хрустит. Вообще. И мне кажется, что мне надо, наверное, какое-то что-то...
1: Как будто жим у тебя там какой-то был сейчас мощный.
0: И вот я когда выпрямляю, мне кажется, что я так дышать не умею. А когда сутула, у меня уже все деформировалось.
1: Я сегодня легкие. Случайным образом распрямился, когда хит-парад делали с Астаховым.
0: И как?
1: Меня же посадили в кресло Романа Емельянова.
0: Да, там сразу автоматически.
1: И у меня прям жук, как будто швабра сразу выросла где-то в районе позвоночника.
0: У меня такое же чувство было каждый раз, когда я
1: сидела. А есть у тебя то же самое, когда ты пиджак надеваешь?
0: Да, конечно. И каблуки.
1: Каблуки. Каблуки?
0: Да, попробуй каблуки.
1: Я думаю, меня быстро нагнут. Продолжай.
0: Да как будто здесь надо было остановиться. Но ты хочешь выкрутить, да? Хочешь отмыться, отбелиться от этого.
1: Отбелиться.
0: Ну ладно. Короче, мне кажется, что у меня просто сломаны плечи. Может такое быть?
1: Может быть, если бы ты качала 6-килограммового младенца постоянно, вот на вытянутых
0: руках.
1: Она
0: бы сломалась быстрее.
1: Но, может быть, она бы тебе об этом не заявила.
0: А ты думаешь, что спина бы закачалась?
1: А, не, забилась бы.
0: Вот именно. Вот это бы случилось. Это другое.
1: А потом, когда бы ты повисла на турничке, ты бы почувствовала, как у тебя все вот эти узелки развязываются, и как тебе комфортно, и хорошо, и прекрасно, и замечательно.
0: Мне, в общем, я уже загналась, я уже чата GPT спросила, пока мы тут сидели. Чат GPT сказал, что все
1: есть
0: очень
1: отдыхать,
0: плохо.
1: Есть отдыхать, все у тебя классно.
0: Нет, он сказал, что все очень плохо. Ну, он такой, нет, я бы не переживал, но давай посмотрим, какие это могут быть диагнозы. Скорее всего, это какой-нибудь остеохондроз. Возможно, что-нибудь сломалось в позвоночнике. Нужно сходить к травматологу, и он тебе скажет. Мне не нравится им. Я планировал, что он мне скажет.
1: Я планировал сходить к массажисту.
0: Да, он скажет, роднулька, сходи на массаж, и все будет нормально, а там вот эти вот загоны...
1: Звони Прохору Шаляпину, он тебе этот совет как раз и озвучит.
0: А остеохондроза у кого нет вообще в наше время? У всех есть. Все собаки...

0: Так, ну я полагаю, что серьезных сообщений на тему, кому оставлять наследство и, честно, заработанное, мы не ждем.
1: Предполагалку свою останови прямо сейчас.
0: Да, почему?
1: Второй час пошел, ни разу не читали. Давай, открывай, будем читать. Нет, мы будем читать.
0: Нет, давай
1: песню послушаем. Будем читать.
0: Ну, пожалуйста.
1: Нет, мы будем читать.
0: Рано
1: еще. Давай песню послушаем.
0: Да, и, друзья, если будет 4 огонечка хотя бы в нашем мессенджере, я пойму, что этот легендарный трек достоин нашего эфира навсегда. Или даже 3 огонечка достаточно будет.
1: А можно я с фейков?
0: Я бы и на один соглашусь.
1: Я прямо сейчас фейк сделаю и напишу.
0: Да, а кто разгадает вообще, что поется в песне,
1: тому ничего не будет.
0: Тот просто красавчик, да, респект улетит мощнейший. Но песня, она заряжает на настроение, она заряжает на энергию, она заряжает на роскошный летний вечер.
1: Я надеюсь, что она вас зарядит на то, чтобы вы заодно написали по теме эфира сообщение тоже.
0: Да, и

0: Я не могу. Я вижу. Идиотизм надо остановить все-таки рано или поздно.
1: Да, то есть никого не смутило, да, что примерно 7,5 слов в песне? И она идет примерно 7,5 минут. Идет.
0: Но вы же помните Николая Воронова вот с этим легендарным шедевром? Да-да-да, нулевые. А нулевые были когда-то деда... очень давно. Деда понесло немного.
1: Да. Чуть-чуть хлебом не кормить, дай ЧБР устроить.
0: А это свежайший трек только что звучал.
1: Конечно.
0: Продвигаться сквозь мед, вот это вот все.
1: Давай, балансируем Ванечкой.
0: Ванечки потом отбалансируем.
1: А, я думала, ты запустил.
0: Ну, ты же будешь читать сообщение, ты же планировала.
1: Во-первых, на каком основании ты указываешь мной?
0: Кстати, да. На каком основании
1: давай-ка
0: я это делаю?
1: Давай-ка успокаивайся. Все. Мы сегодня обсуждаем такую тему. Представьте, что у вас есть имущество. Хотя вы же все взрослые люди, у вас же есть какое-то имущество. Это у меня только 3 коробки золотого яблока, да, запас колы на месяц как минимум. В общем, машина, квартира, на кого записываем? На родителей, на жену или на детей? Такой же вопрос для девчонок. На родителей, на мужа или на детей?
0: Вот. Удобно отвечать, когда нет детей.
1: Удобно отвечать, когда никого нет. Вот такая еще опция имеется.
0: Когда нет имущества, и вообще отвечать легче
1: простого. Вообще, можно даже голову не ломать.
0: Оно же всегда, когда у тебя нет денег, ты советуешь людям, у которых они есть, как их правильно тратить.
1: Все так, все так. Виктория пишет, на мужа, разумеется, честно. Недавно супругу машину приобрела, квартира одна, на нем записана. Дача и другие 2 квартиры пока мои. Пока мои. Но если что, тоже ему отдам.
0: Великолепие
1: какое.
0: Как думаешь? Блиновская фамилия у Виктории.
1: Виктория, если вас держат в заложниках, пожалуйста, 3 раза моргните. Виктория, если вы не в курсе, что ваш муж пишет с вашего телефона сообщение, мы вас уведомляем, что что-то происходит тут сомнительно. Дальше куча сообщений о том, что нет имущества, у меня ничего нет. Это мужики пишут, поэтому, собственно, вопрос не резонный.
0: А они так в своих декларациях тоже указывают.
1: Андрей Кирпичкин. Я люблю этого
0: отличный
1: человека.
0: Чувак,
1: мне,
0: да.
1: Я каждый раз, когда вижу его фамилию, мне так хорошо.
0: Ага.
1: Кирпичкин.
0: Класс.
1: Кирпичкин, значит, вот что отчебучил. Все, что есть, до последних трусов. На маму, но только при наличии завещания, оформленного на меня.
0: Ну, прагматик Кирпичкин.
1: Ну, то есть
0: прагматик.
1: Кирпичкин вот, ну...
0: Да. Не то, чтобы бескорыстный какой-то там бессеребренник Идальго, понимаешь ли,
1: абсолютно
0: Дон Кихот Ломанческий. Нет.
1: Дальше, загадка. Кто из наших коллег мог бы написать на маму? Все записал?
0: Уже?
1: Да.
0: Я.
1: Ты записал?
0: Да нет, ну просто мне любопытно. А кто?
1: Ну, кто из наших коллег мог это написать?
0: Ну, Кирюх Калинин.
1: Я записал все на маму.
0: Вадичка,
1: да.
0: Что ли? Вадичка.
1: Кирилл Калинин.
0: Ну, на кого?
1: Кирилл...
0: На детей?
1: Нет.
0: На жену?
1: Кирилл
0: на
1: Калинин,
0: кого?
1: Если влюбится...
0: На любовницу?
1: Но он, если влюбится, вот в первую встречную девчонку, он ей сразу сначала пылесос за 200 тысяч, потом футболку Спартака.
0: А потом в руку.
1: А потом сердце, она ему сердце разобьет, и он еще 3 года страдать будет. Шутка, конечно, шутка.
2: Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое радио.

0: новое радио.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос, и вы слушаете нашу совместную работу с СТ «Там, где рассвет» на новом радио.

0: Да.
1: Новость, которую я уже отправила в семейный чат, но мне никто не ответил, поэтому, возможно, все уже разбогатели и меня вычеркнули как человека, который ни на кого не похож в нашей семье. Рыбоводы, лучше бы рыболовы, конечно, это те, кто выращивает рыбу и морепродукты, получают в среднем 970 тысяч рублей в месяц.
2: Рыбоводы?
1: Да, я думала рыболовы, а теперь вижу, что рыбоводы. Но в целом, если ты рыболов, то там до рыбоводства буквально букву поменять.
2: Мне кажется, если поменять букву после R сразу, да, раба, то...
1: Это мы уже проходили, да? Мы это осуждаем.
2: Окей, осуждаем.
1: Также в топ-3 самых высокооплачиваемых сфер вошли. Давай, предполагай.
2: Курьер?
1: Нет. Таксист? Нет. Они, получается, нас обманывают.
2: Сварщик?
1: Хотя, слушай, управленцы негосударственными пенсионными фондами. Ты когда-нибудь слышал вообще такую комбинацию?
2: Я уверен,
1: слов?
2: Что там зарплата примерно полтора прожиточных минимума.
1: 820 тысяч.
2: Официальная. Ага.
1: И ну, управленцы что? Ценными бумагами. 730. Это дешевка.
2: 730.
1: Да. Угу. Лям почти делают рыбоводы. Как они выводят рыбу?
2: Я вообще такую специальность не слышал никогда,
1: честно,
2: в жизни.
1: Тоже. Мне кажется,
2: не,
1: что...
2: ну я знаю, есть браконьеры, но
1: да,
2: их
1: но
2: статистику никто не...
1: Что? Кто так... Нет, подожди, давай порассуждаем. Рыбовод – это, получается, люди, у которых есть искусственный пруд, и они там оплодотворяют рыбу?
2: Осетрину?
1: Ну как, что это такое?
2: И приглашают туда порыбачить, например?
1: Если так, то на этом можно хорошие деньги сделать.
2: А мне кажется, это все... монетизируется исключительно вот потому, что у мужчины есть большие усы и много денег, и он любит вот так время проводить, и он думает, так, ну у меня есть 38 бизнесов прибыльных, вот на вот эту вот канитель я тоже немножечко выделю средств.
1: Мне нравится, что рыбачить. В любой истории, где ты рассказываешь про богатого мужчину, у него всегда есть усы.
2: Обязательно есть
1: не
2: усы.
1: Не было ни разу истории про богатого человека, у которого бы не было усов.
2: А это сомнительно вообще, а как-то без усов могут деньжат-то водиться.
1: Ну, справедливо. Да,
2: вот я и говорю. А еще у него обязательно есть богатый смех.
1: Ну-ка. Да. Очень богат. Ты такая богачка.
2: Осталось просто немножечко деньжат, как бы так вот, чтобы сжигали ляху.

0: Мы сейчас за эфиром обсуждали старичков, секси-старичков. Значит, мне недавно, конкретно сегодня утром...
1: С кем вы обсуждали? По телефону с подружкой?
0: Попался видос с Ричардом Гиром, которому сейчас 72 года. Он все еще тот самый романтик, которого все хотят, якобы, потому что он снимается в новом фильме. И его партнерше 28 лет, и они целуются.
1: Такой
0: выглядит так, как будто бы дедушка сошел с ума, перестал пить таблетки и перепутал внучку с бабушкой.
1: Ну,
0: несмотря на то, что это Ричард Гир. Хотя он мне никогда не нравился, он похож на собаку Колли.
1: Посмотри фильм с ним, который называется «Американский жиголо».
0: Хорошо, я не буду его смотреть.
1: Он очень красивый. Я не про то, что какой красивый Ричард Гир, а какой красивый фильм. Да, потрясающе.
0: Ладно, посмотрю.
1: Второй нюанс. Не так давно я смотрел сериал, который называется «Король Талса».
0: Угу.
1: Там в главной роли Сильвестр Сталлоне. Он играет гангстера, который вышел из тюрьмы и не понимает, что вообще происходит в современном мире. Ну, то есть он сел в тюрьму, когда еще мобильные телефоны выглядели как кирпич большой, а сейчас, вот, понимаешь ли, мир совсем иной. И он по понятиям пытается там как-то там двигаться, и все у него, в принципе, получается очень даже круто. Так вот, прикол следующий. Он проводит ночь в отеле с дамой. И в какой-то момент там речь заходит о каких-то годах жизни, возрасте. Она: стоп, подожди, сколько тебе лет? Он: ну, когда убили Кеннеди, я был в старшей школе. И она убежала от него просто как там, я не знаю, испугавшись. Хотя выглядит он очень даже хорошо, ему тоже 80. Ну, тоже. А знаешь еще история какая? Оказывается, Сильвестр Сталлоне упомянутый и Ричард Гир не общаются уже 50 лет.
0: Почему?
1: Потому что они снялись вместе в каком-то первом фильме, и для первого, и для второго оба пытались на себя перетянуть одеяло. В итоге, вот после вот этого дебюта, так сказать, они больше даже руки друг другу не пожали нигде, никогда, ни на одной красной дорожке.
0: Нам нужны доказательства и объяснения.
1: Вот из-за того, что у Ричарда там, понимаешь ли, что-то начало клеиться, а Сильвестр...
0: Но мне Сильвестр Сталлоне больше нравится. Мы не берем то, как они выглядят сейчас с уважением, но если отмотать, вот как вчера мы вспоминали Джонни Деппа, да, люблю жестко, то Ричард Гир похож на собаку Колли. Как? Вы не видите? Посмотрите на собаку Колли.
1: Что ты говоришь, он на ретривера больше похож.
0: Нет, ты вообще в собаках не разбираешься.
1: На золотистого.
0: Нет, друзья, я умоляю, пришлите в чат фотографию Ричарда Гира и собаку Колли. А Сильвестр Сталлоне просто такой крепенький мужичок на массе, силач.
2: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Серебряной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Новое радио.

0: только 2 часа.
1: Как здорово, что в этот токсичный четверг всем абсолютно было наплевать, какая у нас тема, чего. Они весь вечер в чате общались вообще о своем. Вообще, они даже не пытались. Ну ладно, мы тоже весь вечер общались обо всем. У нас была задача обсудить все, кроме темы эфира.
2: Что, что обсудить? Забыл.
1: Ты даже не
2: Ричарда Гира. У меня...
1: Что? Да. Как он? Он даже не пытается. Он даже не пытается делать вид, что слушает меня. Короче, подожди.
2: Вот у Сталлоне, который на собаку похож меньше, чем Ричард Гир, у него была татуировка жены на руке.
1: Ага.
2: И потом, когда он развелся, он вместо жены там собаку свою набил.
1: Ну, жестко, что сказать.
2: Или гориллу, я забыл. Ну, короче, вот он там перебил. Но собака у него тоже была,
1: Ротвайлер. Умоляю. Вот пока, значит, мы ничего не обсуждали толкового, я нашла в рилсах совершенно удивительный рецепт, который опять зафорсился. Я как-то уже рассказывала про всякую дичь, которую люди едят. На этот раз нужно взять обычный круассан. Вытащить оттуда начинку, чтобы он, ну, чтобы было отверстие, в которое можно что-то вставить. И мы туда вставляем мороженое.
2: Это французский хот-дог.
1: На палочке. Мороженое. На палочке.
2: Мороженое.
1: И едим круассан с мороженым. На самом деле... Вот опять! На самом деле. Меня немного смущает данное сочетание, но, с другой стороны, люди едят арбуз с бородинским хлебом. Поэтому как будто бы круассан с мороженым, если у вас нормальная эмаль на зубах, то вы можете себе это позволить. Потому что есть люди, которые едят что-то холодное, и у них нерв стреляет так, что им кажется, что остановилось сердце.
2: Знакомо. И еще кислые яблоки также.
1: Белые люди, да, не очень белые зубы. Не то, что у черных. Все, друзья, токсичный четверг официально окончен. Настроение у всех должно сразу автоматически полететь куда-то в воздух, вверх, ввысь, в космос. Я пошла домой. У меня дел навалом. У меня чемодана даже нет. Кстати, вот в воскресенье лететь, а чемодана нет. Мой чемодан сломался. Поэтому мне нужно заказать чемодан, чтобы он еще успел прийти, желательно завтра. И все так. Короче, много дел, много. Я целую вас в правую щеку. Целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь и считает, что Ричард Гир собака Колли, целую в нос. И до завтра.
2: Ну, давай, давай, дорогуша. Пока. Уходишь, да? Послушай песню, насладись со мной немножечко еще.
3: Без чувства вины, как будто встретились вчера.

0: Heavyland на новом радио. Жаль, что только два часа.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Новое.

Так, ребятушки, сегодня отмечается день огненной воды и день грибного дождя. Такой вот любопытный, странный микс, о котором мы сию секунду забываем. 20 минут только музыки. Принимай.

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: стремится мод к переменам в своем гастрольном графике по классике. В конце августа у него большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге, и в других городах, разумеется, тоже. Почему он так делает? Потому что написал песню «Август, это ты», и, соответственно, поймал волну вот этой вот августовской любви. Красавчик, молодец. Однако же в Петербурге у него концерт назначен на 12 сентября, это уже не совсем август. Тем не менее, артист пишет, нет-нет-нет-нет, это август, это просто там 40 какое-то число. Красавчик, молодец.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: нравится всегда. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Новое радио

0: Дуа Липа на новом радио, и переводится ее красивое имя как «Я люблю, я хочу, я нуждаюсь», а не «Дуос Липс». Все, гусары молчать. Новое радио, суперхиты, суперновинки, как всегда, в бесконечном количестве. А еще у нас... что у нас еще? Наверное, что-нибудь прекрасное и замечательное у каждого да найдется. Будем это украшать музыкально. Красивого вечера.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог 5357.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Услышь весь район. Новое — это вот это.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: А у Костромы, меж тем, день рождения. В субботу отмечается День города, 874 года. Угу. Костромичи будут отмечать широко, поэтому неплохой повод есть и скататься туда на выходные. Почему бы и нет?

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: студии. Причина – отпуск. Вернуться 31 августа.
1: Кстати, отпуск – это не преступление.
2: Пока.
3: Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: У меня

0: которой есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время

только на новом радио. Реклама. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Новое радио.

последним, да, подонком отогрел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.